0: Power Hit Radio. New and
1: fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Гордо и Who Made Who. Energy.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Best music. Best music. On Powerhit Radio.

Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Now Yves the Flints and

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Stay tuned on
1: Power.
0: Power.
1: Heat Radio.
2: Feel the power. Power.
3: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is...

Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Warner и Lauren, Let Me Forget You.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Turn up your stereo.
2: You're listening Powerhit Radio.
1: Power.
2: 104.5 FM.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето. Музыка. Настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Бодрящее утро стартует у нас в Мурманске. Это я не про себя, про красивого, талантливого и набирающего разъянную форму после отпуска. Нет, я исключительно о том, что у нас на термометрах ночью творится, потому что ночи такие уже не теплые и не звездные, а вполне себе прохладные. Вот отопление пока еще в наших широтах, понятное дело, не включилось. Но от этого, знаете ли, удобнее жить, потому что в чем-то вечером по дому ходил, в том, в принципе, можно и заваливаться спать. Люди за это, кстати, не маленькие деньги платят. Есть такая косметологическая процедура. Что-то вспомнилось она мне сегодня, когда я утром из-под одеяла не мог выбраться. Что тебя загоняет в камеру, где там около минус 100 градусов, и ты очень интенсивно целую минуту ходишь. Мы вот в этом спа с вами живем и спим. Прям целые ночи. Так что вот он, видимо, секрет нашей с вами красоты. Другого объяснения здесь, в принципе, быть не может. Ну и вы знаете, повышается, конечно, ценность работы, на которые мы с вами отправляемся по утрам, потому что если уж вы решаетесь покинуть ваше теплое и уютное одеяло, значит, все-таки она того стоит. Всем доброе утро, меня зовут Сергей Сачков, я один против сна на 104.5. Просыпайтесь, да, уже нужно вылезать 7.05 на часах. Доброе утро.

0: Чуть больше месяца остается у нас до 110-летия нашего Мурманска, и по этому поводу все больше новостей начинает поступать. Некоторые из них неоднозначные, что называется, прям самое то для обсуждения. Дело в том, что юбилей нашего города может пройти в долине уюта. И в Комитете по культуре считают, что одна крупная локация – это удобнее, чем несколько мелких. Но окончательное решение пока еще о месте не принято. Поэтому мы решили в круиз-контроле сегодня у вас узнать, может быть, кому-нибудь и поможет эта информация, натолкнет на светлые мысли, на какой из доступных площадок лучше провести День города и нужен ли праздник в каждом районе, вот конкретно для вас. Ваши комментарии оставляйте по телефону 488-448, с 8 до 9 утра принимаем ваши звонки. А вот текстовые сообщения уже можете нам закидывать. Открыта наша группа во ВКонтакте, там праздничный салют в честь того, что вы нам напишете, уже вас поджидает. Ну и открыто, разумеется, мобильное приложение Power Hit Radio, так что обсуждаем сегодня городскую тему на 104.5.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2. Один против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушайте прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Плюс 6 градусов у нас прямо сейчас в Мурманске. И если вы помните вчерашнюю погоду, вот, в принципе, та же картинка нас и сегодня ожидает 27 августа. Ох, сейчас, конечно, получу я, мне кажется, целую панамку комментариев в нашем мобильном приложении, но я, правда, так думаю, не зря слово «погода», знаете ли, женского рода. Мы ее, конечно, очень любим и ценим, но, дама, она эмоциональная, иногда все-таки чуточку капризная, потому что то, что вчера происходило, как-то логически разложить и объяснить, если честно, у меня не получилось. Дождь, солнце, мне какая-то пурга, мне кажется, одновременно, но поговаривают, что и сегодня нас что-то похожее может ожидать. Ветер достаточно сильный у нас сохраняется, северо-западный до 11 метров в секунду. Дождь тоже где-то здесь рядышком у нас бродит и ходит. Максимум до плюс 9 поднимется у нас столбик термометра. И при всем при этом обещают нам, что завтра уже в пятницу будет плюс 11, а на выходных

0: ІП Осіпов Ілля Олегович у грані 314-511-011-2014.
1: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: У нас сегодня что, не цитата, то какая-то реплика на футболку. Хоть сейчас и делай себе такую. Надо быть сильным или спать. Это Лев Николаевич Толстой в отчаянии, судя по всему, однажды в своих дневниках написал. Другой классик Гомер Симпсон. Однажды в мультсериале «Симпсоны», вы не поверите, заявил, что нельзя постоянно винить себя за что-то. Обвините себя разок и спокойно живите дальше. Ну и Антон Павлович Чехов. Интересная компания у Гомера Симпсона. Сегодня однажды сказал: не будьте кислым, как клюква. Лучше будьте рахат-лукумом.
0: Нежный заряд.

0: Реклама. Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
1: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
0: название треков,
1: голосование за самые понравившиеся,
0: передача сообщений в студию.
1: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
0: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
2: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Раз у нас есть такая рубрика, давайте и про важное в ней немножечко поговорим, а то у нас какое-то хохотео здесь бесконечное, то мы размеры кабачков выясняем, то еще какую-то ерунду, а бывают и важные вещи нам рассказывают, вот врачи, эндокринологи в том числе. Заявили они, напомнили о том, что постоянное желание есть чаще всего связано с эмоциональным голодом. К физическому не имеет, кстати, вообще никакого отношения. Эмоциональный голод может возникать в ответ на различные переживания и состояния, например, скука, тревога, стресс или усталость. Как правило, в таких ситуациях человеку хочется съесть определенные продукты, например, сладости, узнавайте себя, фастфуд или другую высококалорийную пищу, объясняют нам специалисты. При этом, по словам экспертов, еда не устраняет причину эмоционального голода, поэтому человек может продолжать употреблять пищу, даже если физически сыт. Так что, отмечают вновь врачи, если человек регулярно питается, но не чувствует насыщения, важно обратить внимание не только на сам характер аппетита, но и на другие изменения в самочувствии. Так что прислушайтесь к себе, найдите, пожалуйста, на это время. Давайте чуть-чуть повеселее, что это я вам с утра таких важных мыслей здесь накинул, чтобы вы не загнались. На Всемирной конференции робототехники в Пекине представили автономного домашнего робота-повара. Называется он AI Kitchen Genius CR3. Вот кто придумывает название? То есть легкие, так просто запоминаемые, доступные бренды. Слово 3000 еще в конце не хватает, и форте. Странно, что еще не добавили. Но, в общем, устройство берет на себя весь цикл приготовления еды, и от владельца требуется только загрузить продукты, что, знаете ли, уже немало. В основе этого чудо-приспособления естественная искусственная интеллектуальная модель, которая обучена на миллионах записей работы профессиональных поваров. Хорошо, хоть профессиональных. А то если просто на видосиках из интернета, там были бы, конечно, очень интересные своеобразные блюда. Алгоритм самостоятельно определяет температуру и длительность готовки, порядок закладки каждого ингредиента, количество специй, чтобы точнее воспроизводить ресторанные техники в домашних условиях. Механика CR3 заточена именно подготовку. Есть рука с четырьмя степенями свободы, и которая управляет двумя лопатками, имитирующими движение профессионального повара. Они перемешивают содержимое сковороды, обжаривают ингредиенты и даже их подбрасывают, как на ресторанной кухне. Правда, цену и дату начала продаж в компании пока еще не раскрыли. Но, как говорили в мультфильме «Простоквашино», если бы у меня был такой робот, я, может быть, даже бы и не женился. Приятного аппетита! Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
5: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
4: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
6: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. «Один против сна».

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. ИП Евдокимова, Яна Александровна. Марата 26, первый этаж. Сейчас, наверное, какой-нибудь фитнес-инструктор будет в припадочном состоянии в обмороке, потому что разыгрываем 7,52 трайфла, которые вам смогут достаться уже в обед. Да, может быть, не шибко полезно, но однозначно вкусно. Вот даже прям в 7,50, мне кажется, этим можно и позавтракать, настроение себе куда-нибудь в стратосферу отправить. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Здравствуйте, и вам как вас зовут?
2: Алексей.
1: Алексей, смотрите, что будем сейчас с вами делать. Поставлю вам песню, мелодию, вам покажется смутно знакомой. Это ощущение мы от себя не отгоняем. Так действительно и есть. Спрошу вас, кто что мелодию-то придумал в свое время? Ну, давайте для начала кавер послушаем. Есть он, кстати, в ротации Power Hit Radio. Поехали. Поехали.

0: Итак, Алексей, какой же российский композитор эту мелодию придумал несколько веков назад, а она до сих пор его потомкам деньги-то приносит? Варианты ответов для вас. Это Чайковский, Глинка, Бородин или Римский-Корсаков? Выбирайте. 1, 2, 3, 4.
1: 4.
0: Хороший, смелый выбор, жаль неверный. 488-448. Дозванивайтесь к нам еще, Алексей, кстати, для вас тоже. А все варианты открыты. Вот теперь вы знаете, что это не последний точно, это не Римский-Корсаков. Доброе утро.
1: Доброе утро, Сергей.
0: Здравствуйте,
1: Максим.
0: Здравствуйте, Максим.
1: Давайте попробуем первый вариант.
0: Вы про Чайковского, я на всякий случай уточню.
1: Да-да-да.
0: Петр Ильич у нас, конечно, главный хитмейкер всея Руси, но вот таких песен он точно не писал. 488-448. Глинка и Бородин у нас вышли в финал. Как будто такой своеобразный UFC у нас сейчас проходит. Набирайте номер нашей студии, выбирайте из двух вариантов ответов. И если верно все-таки вы решите взять, то тогда два трайфла вам достанутся. Доброе утро.
2: Доброе утро, Ольга.
0: Здравствуйте, Ольга. Ну что, у нас остались Глинка и Бородин в нашем суперфинале. Кто вам из них ближе сегодня утром?
2: Давайте Глинка.
0: Глинку вы выбрали?
2: Да.
0: Спасибо вам, Ольга, большое. У нас остался единственный верный вариант ответа. 488-448. Осталось только дозвониться. Алексей, Максим, Ольга. Напоминаем, что вам можно еще и еще к нам в студию дозваниваться. Теперь вы знаете, что остался единственный верный вариант ответа. Доброе утро.
1: Доброе.
0: Здравствуйте вам. Как вас зовут?
1: Алексей.
0: Алексей, вы все-таки дождались, пока остальные варианты ответов выкосили. Остался Бородин, но он устраивает вас как верный вариант ответа.
1: Да, так получилось, конечно, да.
0: Ну и отлично, то он тогда правильно пускай будет. Оставайтесь на линии, пожалуйста. И давайте мы наконец-то мелодию с вами послушаем, которую я вас мучил этим утром. Я думаю, что она вам абсолютно точно знакома, даже если вы к классической музыке не имеете никакого отношения.

Ох уж эти бодрящие утро на Power Hit Radio. Представляю, если кто-то только что присоединился к нам и решил с этого свой день начать. Нет, давайте переключимся лучше на привычную музыку. Но вот те фрагменты, которые только что у нас звучали, я думаю, что слышал абсолютно точно каждый из вас. И нет, это не называется «Улетай на крыльях ветра». По первой строчке это у нас балетный фрагмент «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Игорь, да, это уже болгарские оперы какие-то пошли. И написал ее как раз-таки Александр Бородин. Перечитал он слово о полку Игореве, говорит, классный сюжет, сделаю-ка я, пожалуй, оперу об этом. Ну, вот такие вот развлечения были у людей в 19 веке. Ну, теперь вы все знаете, кто композитор и автор этой уже бессмертной мелодии, сколько на нее песен было сделано, ума даже не приложу. Алексей, надеюсь, вы еще на линии, буду вам сейчас, потому что за эфиром рассказывать, как же всякую вкусноту сегодня уже можно будет забрать. И напоминаю, что спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. Счастье можно попробовать на вкус. Нужен торт к празднику, изготовление за один день. Любой дизайн, любые идеи. Ну а если хочется сладкого прямо сейчас, приходите на Марата 26, первый этаж, группа ВКонтакте «Евкейк 51».

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power-Hit Radio. 488-448.
3: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых ЭБУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. По нам, как всегда, можно сверять часы. 8 утра в Мурманске. Это означает, да, что действительно круиз-контроль, как всегда, по будням у нас на 104,5. И все меньше времени остается у нас до наступления Дня города. Я считал, что даже чуть больше месяца вот так будет точнее. Правильно, Артем, я говорю?
4: Ну, я не знаю. Ты с какого дня считаешь?
3: Ну, естественно.
4: Конечно же, если 3-4 это обозначены 110-летием, да, в октябре, а сейчас еще даже не сентябрь, то, соответственно, чуть-чуть побольше, чем на один месяц осталось до празднования юбилея города-героя.
3: В любом случае, к нам поступают новости все больше и больше о том, что же будет у нас в эту круглую дату. И вот неоднозначная нам пришла о том, что 110-летие Мурманска может пройти в долине уюта. В комитете по культуре считают, что одна крупная локация – это удобнее, чем несколько мелких. Но окончательное решение о месте еще пока не принято. Вот мы и решили в круиз-контроле сегодня обсудить, на какой из доступных площадок лучше провести День города, по вашему мнению, и нужен ли праздник вот в каждом районе. Ваши комментарии, ваши мысли можете оставлять по номеру 488-448, уже можно звонить. Открыта у нас, разумеется, группа во ВКонтакте, там, кстати, уже в сообщениях сообщества мы общаемся с нашими слушателями в том числе, ну и, разумеется, мобильное приложение Power Hit Radio. Закидывайте ваши мысли, глядишь, прислушаются.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: 110-летие Мурманска может пройти в долине уюта. Обсуждаем с вами сегодня эту новость и выбираем, на какой из доступных площадок, по вашему мнению, лучше все-таки будет день города-то провести, потому что локация еще пока не утвержденная. Немножко подробностей вам этой новости расскажу. Дело в том, что у нас на днях прошел 4-й культсовет. Это называется у нас так собрание работников культуры города. И там председатель комитета по культуре администрации нашего города сообщила, что 4 октября. Именно на эту дату запланировано праздничные мероприятия, среди которых и праздничное шествие. Кстати, по словам председателя комитета по культуре, шествие будет напоминать первомайские демонстрации с символами предприятий, лозунгами и прочими атрибутами.
2: Ура!
1: Тоже будут кричать там, безусловно. Но будет еще и главная концертная площадка. По традиции и в комитете по культуре выразили надежду, что это все-таки окажется у долины уюта. И если выберут эту локацию, то для доставки зрителей потребуется организовать дополнительный транспорт. Как говорят в комитете, что лучше пусть заморочатся на автобусы, чем разбрасывать людей по площадкам. Одна крупная локация — это удобнее, чем рассеивать мероприятия по нескольким небольшим. Но локация еще не утверждена, поэтому мы, собственно, и спрашиваем, есть ли, может быть, какое-то другое место, в которое вы считаете, лучше будет день города у нас перенести.
2: Но у нас таких открытых больших площадок не так много. Напомню, что 100-летие города было на площади 5 углов, тогда выступал Денис Майданов, если мне не изменяет память.
1: Не изменяет, Артем. Такое, знаете ли, не забывается.
2: Да, и какое количество людей было в центре города, и то, что сцена была у нас перед Арктикой, да. И оттуда вот как лучами расходились толпы людей. А тогда было очень много людей. Я слушал концерт Дениса, как его по батюшке, не помню, Майдановича.
1: А такие вещи знать надо.
2: Это Дениса Денисовича. Вот возле стартап кофе. Вот там вот стоял, и то мы стояли прям плотно так. Вот, это что вспоминается. А если пройтись по площадкам города, то их как будто бы и нет. Ну, давайте, смотрите, перебирать. У Алёши есть пятачок большой. Относительно. Ну, я вот сейчас открытые площадки. Не надо делать такое лицо, как будто мы только что лимон лизнули. Я говорю про открытые площадки.
1: Ну, было и было, я тебе
2: было
1: так скажу.
2: Было и было, да. Потом все.
1: Спасибо большое, Артем.
2: А, ну и парковки. У нас большие парковки. Это Северная Нагорная, это возле Мурманск-Мола. Большие, длинные, продолговатые площадки, где можно собрать большое количество людей. Это у нас центральные стадионы. Центральные стадионы, я здесь имею в виду строитель и профсоюзов. Большие площадки. И, собственно, там у нас проходили некоторое время назад открыт не там, на двух этих площадках, а на одной, на центральном стадионе профсоюзов проходило у нас открытие и закрытие
1: праздника Севера. Давай вот. Тебе помогу, чувствую, что нуждаешься.
2: Не, я просто вспоминаю еще такой, так, что же у меня, видишь, я уже такой для себя галочку поставил, так, это я вроде как сказал.
1: Ну, там и День рыбака тоже проводился на стадионе профсоюзов в уже современное время, а не в 77-м году. Знаю, был, участвовал, знаете
2: вот,
1: ли.
2: Вот, хорошо. А есть ли еще какие-то площадки вот открытые? Вот ты говоришь, давайте перебираем. Давайте поперебираем. А что еще у нас?
1: Иронично, конечно, было бы в Колу отправиться на Поморскую набережную, чтобы провести там 110-летие Мурманска. Но вариант с парковками, мне кажется, интереснее. Это придумать же нужно было еще, Артем, как-то в голову же должно было прийти тебе.
2: Ну, я-то там, помню, разыграл автомобиль от этого гипермаркета. Это знаешь, сколько людей было, как на дне города, вот так вот, от всех до всех.
1: Я думаю, что про площадки-то мы еще поперебираем, поговорим. Есть неочевидные вещи, я тебе про них напомню. Ты скажешь, точно еще же это у нас осталось. Хочется пока ваши варианты услышать, на какой из доступных площадок
2: набережная
1: лучше провести день города и нужен ли праздник в каждом районе. Нуждаетесь ли вы в нем? Делитесь вашими мыслями. 488-448, группа в ВК, мобильное приложение. И мысль Артема сейчас полетит изо рта из его.
2: Нет, давайте уже к автохиту, а потом мысль прозвучит.
0: Автохит.
1: Трек, который мы себе еще пока можем позволить слушать, потому что 27 августа завершается у нас календарное лето. У нас Summer Night City, такая очень городская, знаете ли, бодрящая песня. Как раз-таки, мне кажется, то, что может прозвучать у нас на любом городском празднике. А почему бы и нет, я тебе так скажу.
2: Я согласен.
1: После Дениса Майданова как раз хорошо сочетается, не правда ли?
2: Шаман после Дениса Майданова.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto на Кольском 27Б. Больше 20 лет на рынке. Продажа автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taro XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
2: Круиз-контроль.
3: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
4: Физкульт, привет!
5: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
7: Герои Севера за полярный рубеж.
8: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
9: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
10: Вот она, рыба вашей мечты.
11: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
10: Вкусно и полезно.
11: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
13: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
12: BLG. Надежность в движении.
14: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
15: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
16: Кажется, мне срочно нужен выходной.
17: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
18: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
1: Круиз-контроль.
13: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролова 24А.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Ох, вы, зря вы не слышали, как мы здесь ветер-то обсуждали. Точнее, не обсуждали, а вначале мы его слушали, а потом уже обсуждали. Ну, судя по деревьям, им сейчас нелегко.
0: А давай так, теперь и нас послушают, а мы ветер по-прежнему будем обсуждать. Да, неожиданно ветрище прям самый настоящий. Ну, на уровне 6-го этажа в центре Мурманска, так уж точно, по крайней мере, когда я сегодня ранним утром ехал на работу, такого, знаете ли, в мое время не было. А сейчас и свистит, и гудит, и стучится, хотя всего показывает 10 метров в секунду, а сила ветра у нас на эту минуту ощущается прям-таки как пляж в Териберке, знаете ли.
1: Ну да, может быть и у нас здесь пляж появится. Что касается температурного режима, то сегодня нам обещают плюс 6, плюс 10. Вот в этом диапазоне будем сегодня двигаться. Также рисуют нам несколько капель дождя, как утром, так и днем. Но вот что касается утра, то я дождь не заметил. Что касается дня, рассчитываю, что его там не будет. А вот вечером все будет облачно, затянуто, но хотя бы без мокрых капель.
0: Ну, ты знаешь, с такой силой ветра я вообще ничему не удивлюсь, что, как всегда, все перемешается, переменится, и все у нас сместится. Ты помнишь,

0: 4,5.
1: Круиз-контроль.
2: Ну, я и так, кстати, утеплился. Все.
0: А, это ты утеплился, вот так называется.
2: Ну, я просто, видишь, я сегодня не знаю, насколько будет тепло на улице. Вчера было жарко бегать в кофте, поэтому пришлось ее снять. А без кофты как-то не очень жарко. И поэтому я взял безрукавку. А из-за того, что есть безрукавка, в руках я не очень люблю все носить, поэтому пришлось на себя надеть. Вот.
0: Важные темы, да, обсуждаем сегодня мы на 104,5.
2: Ну, видишь, по мне, вот так, если взять и закрыть половину моего тела и сказать, что вы посмотрите на меня, ну, лето еще есть, лето за окном.
0: Зачем закрывать половину тела, если можно все закрыть? Подумай об этом
2: вот,
0: на досуге.
2: Хорошо.
0: Обсуждаем с вами сегодня событие, которое пройдет вне зависимости от того, будет ветер, смерч, оползень, снегопад, 110-летие Мурманска. Обсуждаем, которое может пройти в долине уюта. В комитете по культуре считают, что одна крупная локация – это удобнее, чем несколько мелких. Угу. Но окончательное решение о месте еще пока не принято. Вот мы решили у вас сегодня узнать, на какой из доступных площадок лучше провести день города и вообще нужен ли праздник в каждом районе, как это было раньше.
2: Ну, я считаю, что праздник в каждом районе, он нужен, потому как не все могут выбраться в центр, ну, либо в долину уюта, где будет проходить основное действие. Если там не долину, то на пять углов.
0: Давай конкретно, вот тебе нужен
2: праздник на каждом районе. Я живу в долине уюта.
0: Ты был хоть раз, вот скажи мне.
2: Я проходил.
0: Я проходил.
2: Я ориентируюсь вот на такие вот районные отмечания, как на то действие, которое доступно для бабушек и дедушек, живущих в этих районах. И вот для них поездка куда-то, смотреть на кого-то, это целое приключение. А здесь они своей бабулькиной тусовкой семечкой собрались и такие типа, ну давай, милок, развлекай меня. И все, и им уже хорошо. То есть нужно здесь понять целевую аудиторию, для которой ты будешь делать здесь праздник. Вот если выйдут женщины в кокошниках, либо и детишки танцующие, поющие, читающие стишки, да, частушки, и им будет уже хорошо, и праздник уже состоялся. И таким образом мы чуть-чуть отфильтруем тех людей, которые поедут там в более глобальные, на более глобальное мероприятие, понимаешь? Я вот с этой только точки зрения.
0: Благодетель.
2: Конечно же, я не смотрю, такой не прижу, такой, ох, три татушечки-та-та, как интересно.
0: Вставай, жена, просыпайтесь, дети.
2: Да-да-да, скорее праздник во дворе.
0: Денис написал нам сообщение в нашем мобильном приложении. С учетом выбора хедлайнеров праздника, чем дальше, тем лучше, написал нам Денис. Не вижу транспортной проблемы при проведении в долине уюта. От остановок дойти пешком нет проблем, и движение нигде перекрывать не нужно.
2: Ну, здесь я тоже полностью согласен с Денисом. Там вообще все хорошо. Там же проводятся, извините меня, большие масштабные спортивные мероприятия, куда приезжают тысячи людей. Вот и сейчас тоже нужно будет немножечко...
0: Андрей Николаевич нам написал тоже в мобильном приложении, спрашивает, почему не на пяти углах?
2: Угу. Интересно, почему?
0: Да, вы знаете, Андрей Николаевич...
2: Когда последний раз вы были, Андрей Николаевич?
0: Есть, да, мне кажется, у вас повод съездить в центр нашего Мурманска. Много всего интересного для себя сможете открыть.
2: Это так красиво.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, очень концептуально проходил бы праздник, если бы все-таки...
2: За забором.
0: На пяти углах, да, прямо сейчас проходил. Например, выходит, знаешь, конферансье объявляет прокладка кабеля.
2: Да не, сейчас я смотрю, это модно, да, выходить, выступать, и ты за забором, тебя не видно. А ты что-то поешь.
0: Промышленный туризм, знаете ли, такой. Ну, я, если честно, удивлен. Я потому что искренне надеялся и думал, что, ну уж к 110-летию Мурманска, к круглой дате, у нас центр вот как раз-таки и откроется. Но, на мое удивление, этого не случилось.
2: И на мое.
0: Так что будем искать с вами новую площадку. Рассказывайте, на какой из доступных лучше провести день города. Нужен ли праздник в каждом районе? Если вы бабка, напишите нам, пожалуйста, обязательно. Скажите,
2: и
0: ходите ли.
2: Письмо не сразу дойдет до конца эфира.
0: 488-448, группа ВК и мобильное приложение.
2: Да.
0: Им вообще все абсолютно пользуются.
3: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Продажа автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail, Mazda. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Кольский 27B и Фролова 24A. Elvis Auto. С вами уже больше 20 лет. 25, 25, 50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
3: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
4: Без возрастных ограничений.
5: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
6: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
7: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
9: Кто не работает, тот ест.
10: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Круиз-контроль.
1: Автосалон Elvis Auto. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Александр спрашивает нас в комментариях, а центральный стадион чем не угодил организаторам? И это не сошел наш слушатель с ума, и какие-то неожиданные вопросы нам задает. Дело в том, что мы обсуждаем с вами это сегодня. На какой из доступных площадок лучше провести День города? И комментарий нашего слушателя аж целых 3 лайка набрал в нашей группе.
2: Ну, это, конечно, закономерный вопрос, потому как в центре города много места, и есть практика установки там сцены, причем в разных местах. Стадиона профсоюзов. Я помню, как сцена стояла возле табло. Вот как заходишь, и там вот. Но не возле табло организатора. Вот. Напротив трибун опять-таки. Но у нас, кстати, не было такого, как это было в Кировске. В Кировске тоже есть стадион, на котором проходят там дни Горняка. И там у них, помимо того, что люди сидят на трибунах и смотрят на сцену, у них есть еще некий танцпол, такой танцевальный партер. Вот у нас тоже можно было бы сделать, но, насколько я понимаю, на газон не всех выпустят.
1: Не все в бутсах, да?
2: Да, ты имеешь не все в виду. Бутса, да.
1: Ну, а если подняться со стадиона, то у бывшего кинотеатра «Родина», там поперек Ленинградской, собственно, устанавливали сцену последние годы, последние мероприятия. Но, видимо, организаторы стадии столетия Мурманска рассчитывают, что наплыв зрителей будет гораздо больше. Ленинградская просто может не выдержать такого количества.
2: Ну, и там
1: количества.
2: Уже все эти строения, там деревья эти появились. Я уверен, что на все эти строения будут люди залезать, чтобы лучше разглядеть того артиста, который будет приглашен на стадии столетия. И зачем это делать вот в таких вот узких проулочках?
1: Вспомнили мы еще с Артемом локацию, которая называется Семеновское озеро. Мне почему-то кажется, что какой-то из дней города несколько десятилетий назад там явно около лодочной станции проводился. Но День молодежи и День рыбака туда уходил абсолютно точно. Это я тебе могу прям заверить и подтвердить. Но в очередной раз вопрос количества зрителей, которые эта небольшая площадка может потенциально вместить. Плюс в октябре у воды сомнительное, если честно, предприятие.
2: Я вспоминаю, что на Семеновском озере не там, где регата проводилась у Power Hit Radio, не вот в этом аппендиксе, а там было рядом поле. Я вот не помню, это поле там, где сейчас все эти карусели проходили, или просто какое-то
1: большое поле.
2: Не-не, там огромное прям какое-то поле. Там места было прям очень много. Я сейчас не помню, это было давно еще, плюс-минус мое студенчество. И там вот проходил День молодежи на большой сцене, да. Да, и вот песчаное вот такое покрытие, там какие-то артисты выступали, что-то происходило. Я думаю, что вот там можно было бы, конечно, бабахнуть. Но опять, места не так много, а нужно прям пространство. Нужно организованные подходы, подводы для спецтехники. Это тоже все не делается при помощи щелчка пальца. Говорит, хочу вот здесь. И здесь сделали.
1: Мы забываем с тобой про локацию, которая нам официально полагается, которая тоже частью Мурманска теперь считается. Рослякова.
2: Пожалуйста.
1: И вот тебе площадь около судоремонтника. Но приезжай, мурманчанин. Чего не едешь-то? Но стадия столетия Мурманска.
2: И места-то не хватит, чтобы установить колонки нормальные и сцену. А еще «Огни Мурманска». Помнишь ли, что там который год подряд, в этом году я, кстати, не следил, проходили всяческие рок-фестивали. Вот за «Огнями Мурманска», там есть какая-то вот такая площадка.
1: Вот ты про нижнюю часть «Огней Мурманска» же, да?
2: Где у нас нет? Про верхнюю. Вот как ты заезжаешь от КПП этого, там, где ворота, вниз спускаешься, и там вот устанавливали сцену и рок, такие фестивали.
1: Как вам такой вариант? Напишите нам, пожалуйста, или позвоните, или вообще предложите, на какой из доступных площадок лучше провести День города, по вашему мнению. И вот праздник в каждом районе нужен или наоборот?
2: Говорю, да.
1: Лучше всех на одной площадке собрать. Если думаете по-другому, не слушайте его. Напишите, как чувствуете, как считаете самостоятельно.
2: А кто о бабушках подумает, а? Кто об этих бабулечках подумает? Где праздник? Кто им это? Праздник в дом приходит, праздник в дом приходит. А где праздник, они спрашивают.
1: 488-448, группа ВК, приложение. Пишите, звоните.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90. Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5. Обновленный Geely Manjaro. Выгодный трейд-ин, выкуп авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролово 24А и Кольский 27Б.
2: Круиз-контроль.
3: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
4: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
5: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
6: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
7: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-7530-128-20.
8: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа.
5: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Вот как у нас все переплетается в нашем утреннем эфире. Даже песни у нас про самый яркий на свете салют. Все к дню города у нас готовится в Мурманске. 110-летие его может пройти у нас в долине уюта. Вот Артем по этому поводу даже кружочки сейчас снимает для своих социальных сетей. В комитете по культуре, правда, считает, что одна крупная локация удобнее, чем несколько мелких. Но окончательное решение о месте еще пока не принято. Вот мы и решили сегодня обсудить в утреннем круиз-контроле, на какой из доступных площадок лучше провести день города и нужен ли праздник в каждом районе, говорит да ему Артем.
2: Да, нужен. Да нужен праздник в каждом районе и да нужна нам вот эта радуга, которая сейчас красуется за нашими студийными окнами. Ну, смотри, какая красота. Вроде как такой кусочек, маленький эпизод радуги есть на небе.
1: Ты знаешь ли, с темы не соскакивай нам, потому что Александр тут написал в нашей группе во ВКонтакте. Если и проводить, считает Александр, то в одном месте будет масштабнее, интереснее и выгоднее для бюджета.
2: Ну, у нас большое количество домов культуры, каких-то центров, где есть разные детские, взрослые кружки с пением, с танцами. И вот их силы и направить на эти маленькие площадки. Еще раз повторюсь, я не то что отстаиваю, я бывал на таких мероприятиях как зритель, и я видел, как люди кайфуют. Кайфуют от того, что происходит на сцене. Да, мне, как человеку, повидавшему, да, вот разные коллективы, я стою, я понимаю, что какого-то там вау-эффекта для меня...
1: А это не для тебя.
2: Да-да. Я и говорю, относительно вот тех ребят, которые приходят, им это нравится, я обеими руками, ногами, ну, тогда четвермями, руками-ногами, за, чтобы в каждом районе, хотя бы маленький, там не надо устанавливать огромные экраны, устанавливать огромнейшую сцену, там, Dolby Digital звук. Нет, просто приятные хороводы, коллективы, все это выходит, показывают горожанам, которые живут в разных районах. А напомню, что у нас есть Рослякова, и оттуда... бабушкам, дедушкам и другим маломобильным мурманчанам тяжело будет добираться до центра. Да, здесь, возможно, будет огромное количество скопления людей, где ярмарка, где какие-то танцы, пляски. Но они остаются за забором этого торжества. Я вот к чему.
1: А нам еще...
2: Скажи да, что ты головой... Скажи да, Артем, ну вот, как ты подумал о людях, Артем?
1: Как ты красиво говоришь, спасибо еще понимаешь. Большое. Одно, Люба, дорого тебя слушать каждое утро через день. Алексей нам еще написал, спрашивает, что ж случилось-то? Ну почему не смогли обеспечить проведение юбилея города-героя на привычной площадке? Ну как так-то, пишет нам Алексей. Очень много знаков вопроса, восклицания. В общем, большое... эмоциональную волну, судя по всему, Алексей у нас оседлал.
2: Вы не поверите, стройка – это немножечко такой затяжной момент. Не, ну как смеяться и не улыбаться? У нас почему-то вот смотрят, да, сейчас идет ремонт в центре города. Я чисто вот с такой бытовой точки зрения скажу. Вот я как человек, несколько раз в своей жизни делающий глобально ремонт в своей квартире. Там сносил стены, все переносил, коммуникацию. И еще ни разу, вот из трех случаев в моей жизни, чтобы не было такого, мне говорили там в июне все сдадим. Нифига, в феврале, дай бог.
1: Все пойдет по плану.
2: Да, говорит, у нас, значит, вот такой вот тайминг, здесь вот еще что-то, а потом там одно за другое, и все это растягивается. Но когда у нас речь идет о каких-то глобальных проектах, все говорят, ну почему задержка? Это как-то так, извините меня, пожалуйста, вы что это изначально не могли просчитать, что там, что-то. И вот начинают закрываться. А так и говорят, так люди и говорят. Конечно, было бы приятно в самом центре города отметить юбилей города-героя. Но если вспомнить архитектуру будущего центра города, то там она как будто неоднородная. То есть там нет, не будет поля такого. Там разные геометрические фигуры, выступы из земли, которые, да, они обогреваемые. Но вот если вот эту площадь занять людьми, то, мне кажется, будет не всем комфортно.
1: На какой из доступных площадок лучше провести день города и нужен ли праздник в каждом районе? 488-448. Еще успеваете свое мнение высказать? Звоните.
0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Обсуждали мы с вами сегодня в круиз-контроле подготовку к 110-летию Мурманска, который уже чуть больше, чем через месяц у нас состоится и может пройти в долине уюта. Считают в комитете по культуре, что одна крупная локация — это лучше, чем несколько мелких. Правда, еще не приняли окончательное решение, но, судя по нашему сегодняшнему обсуждению, не только вместе с Артемом в студии, но еще и с нашими слушателями на расстоянии, все говорят, что да как будто особо и вариантов больше нет. Тут, кроме центрального стадиона, пожалуй, какую-то единственную альтернативу нам предложили. Все остальные площадки, которые мы с тобой перебрали, столько количества зрителей вряд ли смогут вместить.
1: Но Долина Уюта — это очень крутая площадка. Это прям длинный такой коридор, если там правильно разместить сцены. Я сейчас такой, типа, здесь вот правильно расставился. Там, конечно, специалисты лучше моего знают, как и что здесь делать. Но это было бы очень круто, потому как больших таких концертов на открытой площадке у нас прям не было. Вот стоячих. Вот знаешь, когда смотришь и думаешь, вау, столько людей в одном месте. Я вот помню, на профсоюзов такой был концерт. Но это было очень давно, а больше-то и вспомнить так тяжело.
0: Мы не помним 30-х, Артем, поэтому спасибо, что делишься своими воспоминаниями.
1: А знаете, да? Сергей, многие...
0: Когда Кастро приезжал, да, какой классный митинг был.
1: Мы, это как многие 30-х не помнят.
0: Спасибо вам, да, за обсуждение. Артем продолжает настаивать на том, что нужны нам еще и праздники в каждом районе города. Глядишь, услышат тебя, понимаешь, и благодаря тебе вот те самые бабушки, о которых ты заботишься.
1: Ну и не только бабушки, я не...
0: Бабушка, ты пока вот про них говорил целый час, понимаешь?
1: Они потому что самые верные зрители и самые настоящие зрители. Вот почему.
0: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены приятно удивляют. Кольский 27Б, Фролова 24А, 25-25-50. Артем, спасибо тебе за этот живой круиз-контроль.
1: Вам тоже большое спасибо, Сергей, что присоединились, а я к вам присоединился. Я говорю всем до новых встреч на этой неделе. Мы, кстати, с пауэрслушателями встретимся уже завтра на велопрогулке вместе со мной.
0: Так что следите за всей информацией у нас в группе во ВКонтакте. Фоточки тоже вам расскажем и покажем, как все это было. Круиз-контроль.
1: А у вас нет желания присоединиться, Сергей?
0: Да, у нас круиз-контроль завершается, понимаешь. Жаль, что время нашего эфира на обсуждение всего этого не было. Истекло. Катя Новикова уже здесь у нас в студии. Скоро в эфире появится.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться. Ну а чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна». Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Во многих устойчивых выражениях в русском языке фигурируют животные. Но иногда не очень понятно, почему возвращаемся мы именно к баранам, кусает нас именно муха и почему сокол гол. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Начнем с баранов. Эта фраза, которая приглашает собеседника вернуться к главной теме разговора, буквально копирует французское выражение. Строчка про баранов – это реплика персонажа анонимного французского фарса 15 века «Адвокат Пьер Патлен». В этой пьесе есть сцена в суде, где суконщик и пастух спорят об украденных овцах, но потом переходят на личности, и фразой «вернемся к нашим баранам» судья пытается возобновить конструктивный диалог. А что там с соколом, гол как сокол, про очень бедного человека? Самая распространенная версия происхождения этой фразы связана с названием старинного стенобитного орудия, обитого железом бревна, которое подвешивали на цепях, раскачивали и прошибали каменные стены или городские ворота, что нужно было. Это бревно называлось сокол с ударением на второй слог. Так что речь тут идет не о птице, а о штуке с гладкой поверхностью. Птичку жалко быть не должно, гол как сокол. А какая же муха тебя укусила? Эта фраза – синоним вопроса «что с тобой случилось» или «что не так?». Как и в случае с баранами, «какая муха тебя укусила» – это прямое заимствование из французского. Выражение восходит к древним суевериям, согласно которым в мух мог превратиться дьявол, а потом через нос, рот или уши проникал в человека и менял его поведение. Укушенные таким дьявольскими мухами были людьми злыми, нервными, несговорчивыми. А советуя съесть что-то легкое, чтобы немного утолить голод, мы рекомендуем заморить червячка. Снова французское выражение, означающее «выпить рюмку натощак», буквально переводится как «убить червя». Но значение поменялось. Французы предлагали выпить рюмку натощак, чтобы убить реального червя. Как противопаразитарное средство это был совет. В народе верили, что алкоголь помогает с решением проблемы. В русский язык фразеологизм перекочевал не в первоначальном значении и стал идиомой со значением «слегка перекусить». Теперь ежовые рукавицы. Перчатки из ежовой шерсти с острыми иголками наружу – символ строгого контроля и сурового обхождения. Почти так и есть, но не совсем. Выражение с нами уже, ребята, 200 лет. Пословица «ежовыми рукавицами да за мягкое тело приниматься». Известна эта пословица с 18 века. И интересно, что ежовые рукавицы действительно существовали и называются «голицы». От обычных они отличаются отсутствием подкладки и меха и используются для защиты рук при тяжелой работе. Сделаны они, конечно, не из ежей, а для ежей. Несколько столетий назад в Галицах в том числе ловили колючих животных. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой.

0: Какая шикарная радуга у нас была только что здесь из студии. Видна, ты что, опять не зацепила ее, что ли, Катерина?
1: Нет, ну вчера-то я видела кусочек радуги, но сегодня пока еще нет.
0: Доброе утро тебе, Катя Новикова.
1: Всем здравствуйте, и тебе доброе утро.
0: А давай мы с тобой тоже про день города поговорим. Это не какая-нибудь автотема, после которой мы с тобой встречаемся. И такие, ну, давай что-нибудь другое, пожалуй, обсудим.
1: Согласна.
0: Здесь твое мнение точно будет интересно услышать. Не знаю, сдам тебя или нет. За эфиром мы немножечко успели это начать обсуждать. Катерина сказала мне, что не очень понимает восторгов относительно Долины Уюта.
1: А у кого эти восторги?
0: Ну вот у коллеги у твоего Артема Моисеева, который только что сменил тебя.
1: Мне не нравится эта идея, если, да, вы хотите знать мое мнение.
0: Да!
1: Слушайте, ты знаешь, я что вспомнила? Мы с тобой, поскольку такие, не то что работники, но в юности своей там много времени проводили в культуре.
0: Сейчас, конечно.
1: Короче, я вспомнила, я не могу вспомнить, какая дата была точно Дня города. Точно это были где-то, наверное, середина 90-х годов, что там за красивые даты были в Мурманске, посчитайте, пожалуйста, сами. Но я помню, как по всему проспекту Ленина на разных улицах стояли сцены. И само празднование все проходило, как и тогда всегда проходило ДК Кирова. Сцена, вот это вот, сам вот этот вот постамент, всегда там хватало, в общем-то, всем места. Да, потом мы перемещались, поскольку я пела там в ансамбле «Мечта», да, мы перемещались на другие площадки, которые вот как раз были, в частности, на улице Егорова стояла, и причем не маленькая сцена, а большая, хорошая сцена стояла там. Потом дальше туда, по проспекту Ленина, ну, где-то, наверное, до как раз-таки Детского мира.
0: Если мы говорим, да, про 90-е, это точно был 96-й год, было 80-летие Мурманска.
1: Вот.
0: И тогда впервые за долгое время был салют в городе.
1: Может быть.
0: Я тебе точно это абсолютно скажу. Но ровно по такому же принципу отмечалось, кстати, и в 2016 году, и столетие.
1: Вспоминаю тоже, да. Но тогда вот я помню, что сцены были небольшие. Несколько фотографий даже у меня сохранилась в телефоне, поскольку я уже такая стала мамой. Конечно, с детем надо было везде пройти, посмотреть, ра-та-та, вот это все. Да, но вот такая
0: хорошо.
1: Идея мне нравится.
0: Если не Долина Уюта, то из доступного. Ну что тогда?
1: Ну, Кировка.
0: Для всех?
1: Да кто для всех? Так и не соберется столько, понимаешь? Это тоже определенная радость для людей, которые живут в центре, знаете ли. А
0: слушай,
1: как раньше собирались? Извините, у нас все меньше и меньше становится нашего населения. Что ж ты думаешь, не уместятся здесь
0: конечно,
1: люди?
0: Конечно, естественно, нет.
1: Да, конечно, нет, согласна. Но почему нужно делать вот так вот, понимаешь, что все до последнего человека, чтобы собрались здесь? Не знаю.
0: Как будто еще один круиз-контроль нам нужен для того, чтобы эту тему обсудить. Я думаю, что ближе к Дню города мы все-таки...
1: А твоя площадка какая? Я не слышала обсуждения вашего.
0: К ней вернемся. Давай так, из того, что у нас здесь предложено.
1: Центральный стадион. Прекрасный там был. Значит, у нас что, открытие праздника Севера.
0: Тогда тебе присоединяться к нашим комментаторам в нашей группе в ВК, там, потому что самые залайканные комментарии о том, что действительно центральный стадион самая классная площадка из тех, что у нас сейчас предоставлена.
1: Да, и я даже помню, как там однажды проводили спустя долгое-долгое время день рыбака. Тоже было классно летом.
0: Давайте мы эту тему на время свернем нашего обсуждения в эфире. Она, естественно, продолжается в нашей группе во ВКонтакте. Думаю, ближе к октябрю снова будем об этом говорить, переговаривать. Сейчас у нас то, что и положено быть в ближайшие два часа. Будем песню недели слушать уже, потому что как-то внезапно...
1: Да с большим удовольствием.
0: Четверг, понимаешь? Я не понял,
1: я тоже.
0: Как мы в нем очутились, но в любом случае песня недели уже у нас прямо сейчас. Открываем наши «Двое против сна». Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама на Power Hit Radio.
0: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Нарядная форма есть, банты есть, учебники. Фух, учебники тоже есть. А главный атрибут 1 сентября – букет для учителя! Ой-ой, точно, забыли? Не беда, сеть салонов «Городские цветы» исправит это за минуту. Свежайшие букеты от 800 рублей, а ветка хризантемы 250 рублей, круглосуточно. Сайт городские-цветы51.рф, телефон 207-702. «Городские цветы» – учителям на радость, родителям на спасение.
4: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14. Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЛС Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
2: Продолжает у нас штормить и тошнить погоду в Мурманске. Ветер у нас прям ощутимо усиливается. Термометр за этими показателями не поспевает вообще. Ветер северо-западный уже до 12 метров.

0: Если ты ожидаешь каких-то более приятных показателей, тебе нужно молиться на грядущие выходные.
1: Ой, я вообще не верю в эти цифры. И в плюс 17-18 субботу, воскресенье, не знаю.
0: Посмотрим. Да, в любом случае будем рассказывать вам в моменте прогноз погоды. Знаем точно, что сейчас у нас плюс 8 градусов, сильный ветер, бывает дождь. В общем, утепляйтесь, готовьтесь, ну и зонтик тоже наготове держите.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
2: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Нуликова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtseть.rf.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Влияние рынка новостроек на стоимость вторичного жилья неоднозначно, но оно может как снижать, так и повышать цены. А итоговый эффект зависит от множества факторов. Мурманский рынок первичной недвижимости, можно сказать, только формируется. Но, как говорит эксперт программы Константин Винзовский, уже оказывает отложенное влияние.
3: Он однозначно влияет, и здесь влияние долгосрочное будет. Первое основное, что люди, вкладываясь сегодня в недвижимость, ожидают ее получить через какое-то время, закрепляются сейчас, уже начинают выплачивать ипотеку, но объект они получат чуть-чуть попозже. Получается, люди, которые хотели бы обновить свое жилье, а их там большинство, они вышли бы сейчас покупать квартиру, скорее всего, в том числе вот в процессе сейчас смягчения ипотечных условий, то есть они в любом случае будут смягчаться, просто не так быстро все это происходит. Вот они бы вышли на рынок, но они не выйдут.
2: Этот отложенный потерянный спрос уже начал влиять, и его давление на вторичный рынок будет только нарастать.
3: В перспективе покупателей будет на рынке чуть меньше, потому что часть из них рассредоточилась на первичку. Это и влияет на цену, потому что если бы не было первички, цена бы пошла в гору. Эти же люди, просто которые решают свои жилищные вопросы, а многие сегодня популярны двушки, трешки, то есть двухкомнатные квартиры разбирают как пирожки, они еще и в Арктику попадали с самого начала, в льготную ипотеку, и в целом как бы спрос на условные 50-60, там 70 метров, то есть это квартиры для жизни. Да,

0: эти люди вышли с рынка со вторичного, ушли в первичку, их не, на рынке не достают, поэтому цена и 100. Не было бы первички, цена была бы значительно выше. Это однозначно, там эти же 20% она набрала бы легко.
1: Однако Константин Винзовский уверен, что катастрофически вторичный рынок Мурманска новостройки не обрушат. Во-первых, из-за ограниченного объема предложений новых квартир.
0: В среднем 1000 сделок в месяц проходит по Мурманску. Плюс-минус то, что мы имеем на рынке. Получается, что новостройки, это 7-8%, не придут на этот рынок. Сильно ли они влияют? Вот как раз на цену, которая стоит в пределах не 120, а 100 тысяч рублей в среднем за квадрат. Инвестиционные квартиры пока новостройки как инвестиционные не рассматриваются. То есть все-таки инвестиции идут в основном во вторичку, в старый фонд, центр, то есть там, где, в общем-то, не строится. Где есть спрос, где есть турист, а в новострое, ну, формата такого нет. Это отложено когда-то.
1: Получается, что, забирая небольшую часть участников рынка вторичного жилья, предложения рынка новостроек делают вторичную же недвижимость Мурманска более доступной.
0: С точки зрения, да, инфляционных ожиданий, инфляция есть, цена остается на месте, а инфляция, в принципе, идет. В этом плане согласен, а недвижимость сегодня можно считать более доступной. Потому что вот смотрю аналитику прошлых периодов, да, 100 тысяч рублей, цена держится 24, 25, 26 год. То есть плюс-минус подскок, отскок, где-то плато какое-то несколько месяцев. Есть определенные движения, но все они крутятся в пределах 100 тысяч рублей.
1: И как мы не раз уже говорили в этой программе, считать стоимость недвижимости на вторичном рынке с такой ценой просто удобно.
2: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
3: Реклама.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
4: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
8: Катя Новикова и Сергей Сачков.
7: Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики «Оно ДПО Академия ТОП». Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Вот ты знаешь, обычно, когда я готовлюсь к этой рубрике, открываю, да, там, поисковик, говорю, самые там удивительные факты об этой стране. И вот та страна, в которой мы сегодня путешествуем, она, в принципе, очень удивительная по своему существованию.
1: Давай конкретно, Катя, вот ты не виляй, вот давай по фактам.
2: А я не виляю, понимаешь, тут какой сайт, как не открою, все. Самая большая, самая красивая. Самое необычное. Друзья мои, мы сегодня в России. Чего ж тут придумывать?
1: Ты не так говоришь, Катя. В России, естественно.
2: Ну, я не умею так о губерниях разговаривать.
1: Это еще один твой плюс, кстати.
2: Слава Богу, да.
1: Если что, да, запишем в достоинство. Да, решили мы далеко не отправляться и поглядеть, что ж у нас-то на родимой-то сторонке в музыкальном смысле, что предпочитает в музыкальных чартах в нашей стране. А то мы с тобой в Индонезию, в Малайзию, в Канаду. Здесь-то не разобрались.
2: И по ощущениям, это, знаешь, вот такой дебют. Мне кажется, в нашем золоте чартов еще не было путешествия по России.
1: Я очень надеюсь, что мы с тобой это первое все-таки придумали. У нас, кстати, все достаточно интересно. И в ногу со временем мы идем вместе со всем миром. У нас Зиндея забралась даже в рубрику «Золото чартов».
2: А
1: она потому что нет-нет, да и попивает.
2: Серьезно?
1: Я тебе
2: я
1: так
2: не
1: скажу.
2: Знала об этом вообще.
1: Причем уже давненько этот трек вышел, аж в 2019 году, саундтреком к первому сезону нашумевшего сериала «Эйфория». Ты наверняка такую подростковую драму слышала про нее. Так вот, британский певец «Лабиринт» и Зиндея на вокале, а вместе с ним создали, собственно, ужасающую атмосферу и любовные припевы. Так они сами описывают то, что у них в музыкальном смысле получилось мрачное, эпическое, с гудящим басом и скандирующим вокалом, как будто очень в тон настроения сериала «Эйфория».
2: Подожди, да. И это на первом месте в наших чартах?
1: В российском, да.
2: А, интересно, что захватило умы соотечественников?
1: Давай, трек послушаем, может быть, мы к этому тоже присоединимся. «Лабиринт», «Зиндея», «All of Us» сегодня у нас на первом месте в музыкальном чарте в России. Давайте послушаем.

0: Синте и Лабиринт с треком All of Us, саундтреком к сериалу «Эйфория», сегодня у нас на первом месте в музыкальном чарте в России. В нашей рубрике «Золото чартов» решили, да, далеко мы сегодня не уезжать и посмотреть, что же у нас здесь популярно. Но у нас это девушка, которая забралась не только на наши экраны, но теперь и в наши колонки. По крайней мере, Apple Music Chart это активно подтверждает. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию «ТОП». Открыт основной набор на осень, дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет, робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Золото чартов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
2: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, «Аврора Парк», «Северное сияние», день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212. 603-311.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. ИП Евдокимова, Яна Александровна. Марата, 26, первый этаж.
2: 488-448. Совершенно не надо напоминать вам телефон нашей студии, потому что уже звонок есть.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, как вас
3: зовут?
2: Доброе
3: утро. Александр.
1: Здравствуйте, Александр. Угу.
2: Доброе утро, Александр. Александр, на кону у нас 2 трайфла, возможно. Пока в течение, вернее, часа вы можете только на это претендовать. Сейчас посмотрим, какой результат выдаст сегодня ваш фактомат. На календаре 27 сегодня августа. И есть 8 событий сегодняшнего дня, о которых мы вам уже готовы рассказывать.
1: Предлагаю не тянуть, давай сразу к нему переходить. Я взял ручку, готов ставить Александру плюсики. Осталось дело за малым, Александру их набирать. Желаю вам удачи.
2: Удачи. Чем?
1: Поехали.
2: По народному календарю Михей Тиховей. Сегодня последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.
1: Ну вот. Как? Ну можно же.
2: Посвататься?
3: Нет.
2: Нет, сегодня можно.
1: Я намекал как мог.
2: Потому что пора заранее сговоренных свадеб начинается. День сегодня российского кино. Свою историю праздник ведет со времен Великой Революции 17-го года.
1: Да,
2: день российского кино. Да или нет?
3: Да.
2: Да, тогда руководство молодой Советской Республики решило взять кинематограф в свои руки. Северный вопрос. В 1954 году в Мурманске введено в эксплуатацию здание гостиницы «Шахтер». Гостиница работает и сейчас.
1: Все правильно?
3: Нет.
2: Да, все правильно, нет, но здание на улице Пушкинской все-таки планируют реставрировать. Mm-hmm. В 1959 году в СССР принято постановление о награждении лучших выпускников школ медалями. Медали давали только золотые.
1: Верите в такое?
2: Выпускникам школ. Только нет. Золотые медали. Правильно делаете, что не верите, потому что серебряные тоже были из Мельхиора. 71 год назад появилась книга рекордов Гиннесса. Первоначально книга была построена на проверенных научных фактах.
1: Все правильно?
3: Думаю, нет.
2: А так и было. Идея была в том, чтобы у посетителей ирландских и британских пабов был авторитетный источник для разрешения их споров. 21 год назад открыто метро в Казани. Единственный метрополитен, открытый в стране в постсоветское время.
1: Да или нет?
2: Метро в Казани единственный такой.
3: Думаю,
2: постсоветское время. Да! Теперь в России 7 действующих метрополитенов. Москва, Питер, Новосибирск, Красноярск, Самара, Нижний Новгород и Екатеринбург. 155 лет назад, переходим к именинникам, родился американский писатель Теодор Драйзер. Это он написал «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна».
1: Ну все ж правильно.
2: Теодор Драйзер.
3: Нет.
2: Конечно, нет. Это Марк Твен, а у Теодора была американская трагедия. И последний вопрос. 130 лет назад в этот день родилась Фаина Раневская. Она всегда играла только роли первого плана.
1: Да или нет?
3: Да.
2: Нет, ее называют королевой второго плана. Главных ролей у Раневской практически не было.
1: Да, Александр у нас тоже ведущий, ну, потому что у него 4 на 4, я имею в виду, серединка на половинку. 4 правильных ответа набрал наш слушатель. Поздравляем всех нас с этим, что мы фактомат прошли, в принципе, до конца.
2: Да, Александр, пока оставайтесь на линии, еще пообщаемся с вами. А спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яна Евдокимова и Мария Волошина. Счастье можно попробовать на вкус. Нужен торт к празднику? Изготовление за один день. Любой дизайн, любые идеи. А если хочется сладкого прямо сейчас, приходите на Марата, 26, первый этаж, группа ВКонтакте «Евкейк 51». Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Катя, порадуй нас, я надеюсь, что новости твои более ожидаемые, стабильные и понятные, чем погода, которая у нас за окном уже второй день. Вообще не понимаю, как можно на что-то рассчитывать, потому что здесь одновременно тебе смотри и солнце, и радуга, и дождь, и все на свете. Надеюсь, новости будут гораздо более положительными.
3: Нет, так лихорадить точно не будет. Спонсор выпуска новостей ООО МРТ-эксперт Мурманск, диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Магнитная резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В последние дни августа, а вот они, те самые дни, и сейчас мы в них, в образовательных учреждениях Кольского округа и Кировска начнут подачу отопления. Отопление в образовательные учреждения, то есть детские сады, школы, гимназии, лицеи. О готовности сообщили два муниципалитета в пятницу, то есть завтра начнется подача отопления в образовательные учреждения Кольского округа. В следующий понедельник, то есть 31 августа, начнут к теплу подключать школы и детские сады в Кировске. Напомню, пока о Мурманске никакой информации нет. Напомню, в прошлом году также накануне 1 сентября уже учебные заведения начинали отапливаться. Ну а само отопление в квартирах северян стало поступать в середине сентября.
2: К разговору, кстати, про отопление в детских садах. Должно оно было появиться уже в понедельник, 24 получается, августа. Обещали нам об этом в детском саду, куда ходит мой ребенок. Но пришли мы утром в группу и обнаружили там плюс 12 градусов.
3: Ой, ну, конечно, это не самая комфортная история.
2: Да, ситуация меняется к лучшему, но хорошо, что, знаешь, на количество детей, они еще по такому, по летнему режиму работают, когда вот примерно 87 человек, мне кажется, в одном помещении, так что надышали они достаточно резво.
3: Так, ну, чем ближе 1 сентября, тем все больше новостей о начале учебного года. В школах Мурманской области с 1 сентября появятся оценки за поведение. Трехуровневая система оценки поведения пробируется в 19 школах нашего региона и вообще во всех регионах нашей страны. Как рассказал министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, новую систему оценки поведения пробируют в каждом муниципальном образовании. По одной школе подключают. Что касается Мурманска, то в Мурманске сразу три учебных заведения. Это гимназия номер 7, гимназия номер 8, а также академический лицей. Что предполагает новая модель? Она предполагает следующие оценки за поведение. Либо это образцовое поведение, либо допустимое или недопустимое. Вот такая градация. А родители же смогут оценить такое нововведение. Уже в следующем году практически во всех образовательных организациях будут введены оценки за поведение. Отметки будут ставить за неделю, подчеркнула Диана Кузнецова. Напомню, новый учебный год 1 сентября, это следующий вторник, начнется в 54 образовательных организациях Мурманска.
2: Ты знаешь, мне кажется, должно быть эта оценка не трехступенчатая, а трехэтажной. Вот что, знаешь, подстегивает иногда твое поведение, как-то немножко примеряет и попускает. Но о некоторых будет, я тебе точно скажу, возбуждать и в обратном смысле, ну потому что, когда ты учишься в каком-нибудь восьмом классе, а у тебя написано, что у тебя образцовое поведение, но перед корешами, ну стыдно, понимаешь, такое.
3: Да, слушай, была ситуация у нас еще, когда мой сын учился в начальной школе, и, в общем, там был спор о некоторых оценках, тра-та-та-та-та. В общем, мы с мужем пошли там поговорить с классным руководителем. Ну, понять, да, в каком направлении вообще ребенка-то нашего направлять и объяснять, почему три, а не четыре. Ну и вот, и она говорит там, значит, нам, а вы знаете вообще, что дети врут? И мы стоим с мужем, смотрим на нее, я молчу, а муж такой говорит, а, говорит, вам не кажется странным, что в возрасте 9-10 лет дети, которые не врут, они какие-то не такие? Вот ей стало, извините, дурно. Конечно, что сказала наша учительница. Ну и далее по тексту. В общем, ну хочется как-то, чтобы ближе и понятнее смотрели педагоги на мир вокруг, и в частности на современных детей тоже.
2: Та знаменитая учительница, которая по воде на работу ходит, да?
3: Ну вот типа того. Так что, друзья, оценки за поведение появятся в нескольких школах нашего региона.
2: Ну, глядишь, какие-нибудь веселые достижения в этих гимназиях и лицеях тоже появятся. Я точно говорю.
3: Это в течение года будут опробировать. В Мурманске завершился ремонт проблемного участка на проезде Ивана Халатина. Там дорогу отремонтировали. Работы вели от дома номер 6 по Чумбарова-Лучинского до дома номер 11А и вдоль дома номер 7. Уже состоялась итоговая приемка этого участка дороги. Были проведены работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия, благоустроенные пешеходные зоны и установлена тактильная плитка, которую сейчас, в общем-то, повсеместно устанавливают там, где проходит ремонт дорожный. Обо всем этом сообщает нам издание «Мурманский вестник».
2: А ты знаешь, про улицу Халатина тебе ничего не могу сказать. Очень редко там бываю, но вот точно про участок, где регулярно прохожу и проезжаю, это проспект Кирова, около бывшего магазина «Полюс». И только когда этот ремонт еще начинался, в мае, мне кажется, это было, посмотрел я на паспорт объекта, было написано, что закончится это 31-го, по-моему, августа. Я думаю, ну, счастливо. На последние недели, в последние дни, как мы это привыкли, все будет доделываться, сплошные пробки, потому что все вернутся. Я был в Мурманске уже 20-го, кажется, августа. Все было сделано.
3: Там все, я и думаю, я тоже там была буквально пару дней назад, проезжала по проспекту Кирова, как раз-таки вот на этом участке пути. Я обратила внимание, что ни техники нет, ни рабочих. Стало быть, все уже сделано
2: вовремя. Я тебе больше скажу, не только нет техники и рабочих, еще и все сделано.
3: Да, но нет, потому что все сделано, верно?
2: Конечно, я прям восхитился, тебе честно скажу, что мало того, что сроки были соблюдены, так еще немножечко подторопились, чтобы не было вот этих жутких столпотворений у нас перед началом учебного года.
3: Ну, столпотворения нам не избежать, потому что, напоминаю, что участок дороги на Карла Маркса, который ведет от пересечения с улицей Софьи Перовской туда до Буркова, там работы ведутся.
2: Ну, так это вообще в другой части города.
3: Неважно. Я говорю о том, что где все-таки пробок нам стоит ожидать вот
2: это
3: эти вот в последние дни перед 1 сентября, как раз таки, когда люди возвращаются в большом количестве из отпусков вместе со школьниками. Так вот, я хочу сказать, что там бордюрный камень будут менять. Сегодня мне все стало понятно. Ну, вообще, конечно, замена бордюрного камня по всей нашей стране меня в этом году просто восхищает. Были мы в гостях в Приозерском районе Ленинградской области, там в какой-то глухой деревне. И даже там, друзья мои, вдоль дороги меняют бордюрный камень.
2: Нас что-то должно объединять по всей России.
3: Да, какой-то большой завод.
2: Почему-то, да, бордюрный камень.
3: Да. Так, друзья мои, что еще хочу вам рассказать. Сегодня День российского кино, а Мурманская область присоединится к всероссийской акции, которая называется «Ночь кино». Как раз таки мероприятие посвящено сегодняшнему празднику. Так вот, уже завтра, 28 августа, на улице Воровского откроют уличный кинотеатр. Будет он работать в течение 2 дней, 28 и 29 августа. Короткометражки мурманских авторов. Мультфильмы можно будет там посмотреть. Конечно, большой показ фильма «Филателия» состоится в уличном кинотеатре на улице Воровского. Напомню, фильм снимали в Мурманске. Ну, а также показы, бесплатные показы кинофильмов состоятся в Центре современного искусства «Сопки-21А». В программе там и «Буратино», и «Чебурашка-2», и «Ангелов Ладоги» тоже покажут.
2: Все, что ты так любишь и ценишь,
3: да. Ну и к акции присоединились, конечно же, Североморск, Снежногорск, Оленегуба, Кировск и другие муниципалитеты нашего региона. Все подробности о мероприятиях и большой культурной программе можно найти в социальных сетях.
2: Уличный кинотеатр Новоровского может быть тем самым поводом, который отправит вас прогуляться в грядущие выходные, потому что обещают очень приятную погоду в субботу, в частности, до плюс 19. Пока и никаких осадков нам не рисуют, так что если не знали, зачем идти нам в центр, что смотреть, вот есть, мне кажется, замечательная возможность и цель, ради которой стоит в центр нашего города выбраться.
3: Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Я календарь перелистну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: Без возрастных ограничений.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 076 000 рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
6: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
7: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
8: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
9: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП ТОВ Татьяна Андреевна. Мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. Два подарка при заказе кухни. Ленина 27А, второй этаж.
2: А что происходит, Кать, за окном у нас? Вариант «это Мурманск» мне не устраивает.
1: Говорили, вот радовались тебе тут на...
2: Я просто знаю, что у нас может быть прилично. Что происходит за окном прямо сейчас?
1: Это борьба.
2: Если что, да, в центре Мурманска расхлестало дождем буквально наши окна. И при этом там, смотри, где-то голубое небо, и где-то еще оно так нагло, понимаешь, улыбается.
1: Да, вот эта вот надежда опять там где-то блещет.
2: У нас продолжает тошнить погоду сегодня, в этот четверг, в Мурманске. Видимо, это северо-западный ветер, который со скоростью 12 метров в секунду все это смешал, и вот это нам выдал за погоду. Обещают нам сегодня, ну, просадки есть вообще смысл говорить или все понятно и так? Обещают нам сегодня, что выше 9 градусов мы не поднимемся. А сейчас, кстати, пошли на понижение, потому что было у нас плюс 8. Как-то худо-бедно добрались мы до этой цифры, а сейчас плюс 6,5 градусов снова.
1: Но в течение дня, посмотри, вообще больше дождь-то нам не рисуют. Что это такое?
2: Ты серьезно? Ты веришь тому, что
1: против
2: здесь...
1: Против этих цифр?
2: Естественно, потому что мы видим то, что у нас сейчас на моменте здесь происходит. Остается только вот удручаться здесь у нас с тобой
1: в центре города.
2: Радиоэфире. Надеюсь, что завтрашний прогноз все-таки сбудется, потому что до плюс 12 нам обещают, а пока плюс 6,5, и сами видите, что за окном.
1: Спонсор прогноза погоды — белорусские кухни и корпусная мебель ЗОВ. Внимание, летнее комбо. Весь июль и август при заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ, мебель для жизни, Ленина 27А, второй этаж. ВКонтакте — кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.
0: У них всегда...

0: Реклама.
1: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат. Всего 370 рублей. Бесплатная доставка. Даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угранип 321-519-400-143-34.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Брёш» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-515-400-678-34.
4: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое

0: alone.
1: Она не может любить меня.
2: Я брата ищу.
3: Киноспам.
4: Ну, здравствуй.
5: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яна Евдокимова и Мария Волошина. ИП Евдокимова Яна Александровна. Марата, 26, первый этаж.
6: Меня сейчас Катя напрягла перед нашей рубрикой «Киноспам», потому что уж с большим упоением она сейчас читала про все эти простоквашины, чебурашки и прочие летучие корабли. Обещала что-нибудь.
7: Не назвал ты то, что я хочу тебе рассказать.
6: Обещала сейчас какую-то вкуснятину, которую я очень люблю в нашем «Киноспаме». Но давайте про что-то приличное тоже поговорим. Я, пожалуй, начну.
7: Уточните себя, да. Сергей, пожалуйста.
6: Приличное у меня точно должно быть, и тебя порадует, кстати. Дело в том, что романтическая комедия «Как отделаться от парня
7: хорошая.
6: За 10 дней» получит свое продолжение.
7: А кто будет там играть, интересно знать.
6: Спустя долгие десятилетия. Итак, киностудия Paramount сейчас работает над, собственно, сиквелом, и звезда оригинального фильма Кейт Хадсон выступит продюсером этого проекта. И сейчас идет пока еще разговор. Но хотя бы в переговоры зашли с Мэтью Макконахи и Кейт Хадсон для того, чтобы они вернулись к ролям своих известных персонажей. Но давай так, сценарий еще не написан. Сюжет держится в секрете. На роли
7: есть
6: никто.
7: Большое желание.
6: Абсолютно верно. И, ну, давай, расчехляй свои
7: сказки. Слушай, а я тебе вот что-то такое подобное тоже хочу рассказать, когда сюжет еще не написан, все держится в секрете. Есть в Голливуде еще один такой человек. Его зовут Вуди Аллен. Он собирается снимать этой осенью уже 51-й свой фильм. А, так, согласиться с настройками. Так, и, значит, он готовится к съемке. В Испании все это дело будет происходить. У ленты пока нет официального названия и объединенного актерского состава. Камеры на площадке в Мадриде известно, что заработают 5 октября, а бюджет фильма составляет 10 миллионов евро на минуточке.
6: Ну, кстати, с бюджетами там могут быть сложности, потому что вокруг Вузи Аллена не очень приятная ситуация. Кружит уже долгие годы насчет всяких скандалов.
7: Ну,
6: такие,
7: есть такое дело.
6: Да, разные. Грязно-бельишные,
7: да.
6: Знаешь, и неподтвержденные, кстати, но часть актеров уже успела откреститься и отказаться от того, чтобы с ним работать. Вузи Аллен все равно, вопреки, снимает свой 51-й фильм. Лет ему, соответственно, 158 примерно.
7: Много, очень много.
6: Мне кажется, но отец все еще в деле. Если вы не смотрели фильм «Полночь в Париже», вы знаете, что поглядеть на грядущие выходные 18+, естественно.
7: Ну, так, давай.
6: Да, если вы не только по фильмам, но еще и по сериалам, новость, которая вас может порадовать. Дело в том, что появился тизер третьего уже сезона нашумевшего за последние годы сериала «Больница Питт». Выйдет он в январе 2027 года, и действие, как всегда, разворачивается в больнице города Питтсбурга. И рассказывают нам, вот теперь для нового поколения, про будни медицинских работников. Первый сезон был посвящен ситуации, которая случилась в день масштабного музыкального фестиваля. Угу. Второй рассказывал про будни больницы в день независимости. Но, да, теперь что там тоже в течение одного дня весь сезон у них будет происходить. Все привычные актеры из сериала вернутся к своим ролям. Ну, а теперь новая фаза любви к медицинским работникам. Потому что была сначала скорая помощь с Джорджем Клуни, был доктор Хаус с Хью Лори, естественно, был Склифосовский с Максимом Аверинов. А теперь все любят больницу Питт, и вот с упоением смотрят уже третий сезон. Ты просто не смотрела даже еще хотели.
7: Да, я вообще все это не сильно люблю.
6: Ну что там, Простоквашино-то будет?
7: Мне страшно. Подожди, нет, я тебе еще про одного старичка, такого бодрого и веселого, которому 88 лет, и он выпустил дебютный музыкальный альбом. Энтони Хопкинс. Симфонический альбом, который называется Life is a Dream, опубликован уже на стримингах, продаж также виниловые пластиночки поступят. В альбоме 12 композиций. Пластинка была записана лондонским филармоническим оркестром. И, по словам актера, музыка была его первым желанием и вожделением.
6: Рассказывают,
7: вот как он называется.
6: Да, что все эти годы собирал он очень тщательно все вот эти мелодии, которые к нему в голову приходили.
7: Последние 60 лет, да.
6: Ты понимаешь, вот мы все откладываем, думаем, что ну нам уже поздно, нам уже не время какие-то вещи делать. 88 лет человеку, он такой, ну, можно и музыкальный альбом, знаете ли, взять и написать.
7: Ну да, естественно.
6: И красавец вообще, и мне кажется, повод для того, чтобы также свою жизнь проживать. Я не верю, что мы на этом можем остановиться.
7: Конечно нет, ты что, я не могу, я же сохранила.
6: Катя, вообще ищи, соглашайся со всеми настройками. выкрик.
7: Домовенок Кузя 3 поступили. В общем, буду. Стартовали съемки третьего фильма о домовенке Кузе. Я не знаю, нужны ли подробности вам, ребята?
6: Давай.
7: Так а что подробности какие? Первого я смотрела в кинотеатре, ну, заснула в середине фильма. Второго невозможно вообще было смотреть, потому что это было дома. Ну, вообще, какая-то...
6: Все-таки есть пятна на солнце, понимаешь?
7: Ерунда,
6: зачем ты продолжаешь это, смотрите, нам рассказывать самое важное?
7: Ну, и третий тоже будет. Ну, есть же поклонники домовенка Кузи. У меня все это поклонничество закончилось на просто на сказке... как это, Мария, по-моему, или Яна? Александрова, короче.
6: Мы здесь, причем, Кать,
7: и
6: понимаешь?
7: И мультик тоже классный. Дальше мультика не надо ходить.
6: У нас есть возможность подсвечивать только то, что нужно, понимаешь, осветить. Зачем ты лишний раз вообще в суе-то произносишь? Домовенок Кузя 3.
7: Ну
6: Катя,
7: что, ну,
6: такое было хорошее завершение киноспама про Энтони Хопкинса. Симфоническая музыка нужно было достать, понимаешь, из ларца сказочки
7: Извини,
6: свои.
7: Извини, 1 сентября тоже не за горами. Для некоторых это тоже не очень весело.
6: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. Торты со вкусом счастья, десерты, создающие праздник, изготовление срочных заказов за один день, оформление на любой вкус. Десерты всегда в наличии в сладкой точке на Марата 26, первый этаж, группа ВКонтакте «Евкейк 51».
1: Она не может любить меня!
3: Я брата ищу. Киноспам.

0: Реклама. Нарядная форма есть, банты есть, учебники. Фух, учебники тоже есть. А главный атрибут 1 сентября –
1: букет для учителя!
0: Ой-ой, точно, забыли? Не беда, сеть салонов «Городские цветы» исправит это за минуту. Свежайшие букеты от 800 рублей, а ветка хризантемы 250 рублей, круглосуточно. Сайт городские-цветы51.рф, телефон 207-702. «Городские цветы» – учителям на радость, родителям на спасение.
2: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Евкей» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. П. Евдокимова, Яна Александровна. Марата, 26, первый этаж.
2: Давай сразу знакомиться с дозвонившимся. Доброе утро.
1: Алло, кто на связи?
3: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Александр. Вы же поиграть к нам пришли.
1: У нас с нами уже играл Александр. Это уже Александр второй? Алло.
3: Александр, пусть будет второй.
1: Хорошо.
2: Александр, ну, у нас, ты знаешь, второй. Очень сильная традиция в нашей стране. У нас Александр третий, может быть.
1: Ну, понятное дело, но не в нашей игре точно. На календаре сегодня у нас 27 августа. Мы разыгрываем два трайфла. Кому они достанутся, Александру или Александру? Мы узнаем буквально через несколько минут. Александр, все очень просто. Вам нужно либо соглашаться со мной, либо говорить: нет, нет, не верю вам, Катенька.
2: Можно с Катериной не соглашаться. Я понимаю, что она, конечно, заманивает своей сети. Нет, вы слушайте только себя, потому что именно это и принесет вам, собственно, победу в фактомате или нет. Узнаем об этом через 2 минуты. Вот ваша секунда уже, в принципе, и стартует. Погнали.
1: Все, удачи вам, Александр. По народному календарю Михей, Тиховей, погоду на октябрь подсказывали журавли.
2: Верите в такую примету?
1: Журавли на октябрь погоду подсказывали.
3: Да.
1: Да, если птицы потянулись клином на юг в середине октября, ударит мороз. Сегодня день российского кино. Первым фильмом в нашей стране была лента «Простеньку Разина».
2: Ну, как вам такое, может быть?
3: Нет.
1: Да так и было, «Низовая вольница». Длился фильм всего, правда, 7 минут. Северный вопрос. В 1954 году в Мурманске введено в эксплуатацию здание гостиницы «Шахтер» на улице Пушкинской. На первом этаже там можно было купить духи, чулки и прочую галантерею.
2: Да, помните такие времена, Александр? Было такое?
1: А в гостинице «Шахтер»?
3: Да.
1: Чулки, духи. Да, так и было. Позже в этом здании открылся магазин свадебных товаров «Счастье». В 1959 году в СССР принято постановление о награждении лучших выпускников школ медалями. Впервые медали за примерную учебу стали вручать еще при Екатерине II.
2: Да или нет?
3: Нет.
1: Так и было. Награду достаивались выпускники кадетского корпуса. 71 год назад появилась Книга рекордов Гиннесса. Название книги и ирландской пивоваренной компании «Гиннесс» совпали случайно. Да нет. Случайно или не случайно?
2: Вот.
1: Нет, не случайно,
2: конечно.
1: Потому что Книга рекордов Гиннесса создана по заказу этой пивоварни. 21 год назад было открыто метро в Казани. Помимо 7 действующих метрополитенов России, есть еще 4 законсервированных проекта метро.
2: Может такое быть ведь?
1: 4 законсервированных.
3: Может быть.
1: Да, вот. Не повезло Омску, Ростову-на-Дону, Перми и Уфе. 155 лет назад родился американский писатель Теодор Драйзер. Он был редактором журнала «Космополитен».
2: Вы верите в такое?
3: Нет.
1: А он был. И вообще ряда других журналов для женской аудитории.
2: Денежку надо зарабатывать, конечно.
1: Да. 130 лет назад родилась Фаина Раневская. Фраза «Муля, не нервируй меня» рассорила Раневскую и Агнию Барто.
2: Ну как, да или нет?
3: Да.
1: Да, не могли решить, чье же это авторство.
2: И Фаина Раневская прямо сейчас приносит Александру два трайфла,
1: да
2: потому
1: ладно?
2: Что... Да, именно на последнем вопросе набрал он заветный 5-й балл.
1: Класс.
2: И обошел нашего первого игрока вот прямо-таки на повороте. Поздравляем нашего слушателя под номером 2, который стал сегодня в итоге номером 1.
1: Да, оставайтесь пока, Александр, на линии. Так, а что мы вам хотим рассказать?
2: Мы хотим сейчас
1: что Александр
2: найти...
1: может и завтра с нами, между прочим, поиграть.
2: Ну, это Александр под номером 1, ты имеешь в виду.
1: Да.
2: А вот Александр победитель македонским, давай его так назовем. Вам 2 недельки, конечно, нужно сделать приятную паузу, но у вас трайфлы будут, вам, конечно, это не так будет расстраивать.
1: Спонсор рубрики «Евкей» – кондитерская студия Яны Евдокимовой, Марии Волошиной. Счастье можно попробовать на вкус. Нужен торт к празднику, изготовление за один день. Любой дизайн, любые идеи. А если хочется сладкого прямо сейчас, приходите на Марата 26, первый этаж, группа ВКонтакте «Евкейк 51».
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Нам Никита написал сообщение в нашем мобильном приложении. Не могу понять, что вы разыгрываете. Это что, десерт какой-то, спрашивает нас Никита.
2: По буквам вам проговорю. Трайфл. Да, это такой десерт в стаканчике.
1: Ну, кстати, посмотрите, он очень прикольный, так слоями.
2: Да, он очень вкусный.
1: Ложится. И ты знаешь, все у нас сегодня совпадает. Очень сладкий день. Мы их не только разыгрываем, пирожные, я имею в виду. Сегодня еще и день пирожных макарони. Надеюсь, с сыром, который все-таки.
2: Ну, знаешь, тут на любви. Знаешь ли, кому какой больше подходит. Еще сегодня Международный день лотереи. Давно ли вы покупали лотерейные билеты?
1: И Всемирный день игры камень, ножницы, бумага. Давно ли вы играли в эти?
2: Нет, периодически
1: так
2: получается.
1: Так в этом, конечно, есть однозначный ответ, Катерин. Ну, а у нас сегодня трек, который уже играет и посвящен Дню российского кино. Не дну, а ю на конце. В первом слове. И
2: так
1: у нас
2: столько всего снимают, одно Мурманске.
1: Two Door Cinema Club у нас прямо сейчас звучит. Главное из этих двух дверей правильную выбрать, как мы уже знаем.
2: Ну, да.
1: С нами на сегодня все. Прощаемся до завтра. Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Двое против сна.
2: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. АвтоВАЗ назвал главные задачи на этот и 2027 год. Это развитие модельного ряда «Лада», снижение и сдерживание цен, а также повышение качества комплектующих. Президент компании Максим Соколов также подтвердил производственные планы компании и реализацию ближайших инвестиционных проектов. По его оценке, действующий план выпуска позволяет предприятию и его партнерам работать стабильно, бесперебойно и без убытков. Президент АвтоВАЗа пояснил, что компания производит столько автомобилей, сколько возможно продать на рынке, динамика которого зависит от ряда факторов. Возможность оперативно и гибко реагировать на рыночные обстоятельства Соколов назвал сильной стороной предприятия.
0: Акселератор.
3: Доля автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО, 10 лет не становившихся виновниками ДТП, за год выросла в России на 5% и достигла 43%. Москва лидирует с результатом почти 53%, а меньше всего таких водителей в Дагестане, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Рост доли водителей с максимальной скидкой зафиксирован в Москве, как я уже говорил, в Санкт-Петербурге, Пермском крае, Рязанской области, замыкает пятерку лидеров Московская область. Меньше всего без аварийных водителей, кроме Дагестана, в Ингушетии, Тыве и Чечне. Мурманская область где-то во второй половине этого списка, судя по стоимости ОСАГО у нас в регионе. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
6: Кто не работает, тот ест.
7: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
8: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Ну, вроде как успокоилось у нас в центре города. Того мрака, который был у нас еще буквально полчаса назад, теперь не видно. А теперь видно всю ту красоту через наши окошки студийные. Все до этого было в дождевых каплях. Сейчас, конечно, уже другую сторону залива снова нам видать. И там даже солнышко какое-то снова поблескивает. Но до нас пока еще не добралось. Хотя, если посмотреть, как гнет деревья, здесь у нас около железнодорожного

0: столбик термометра поднимется. Больше сегодня ждать нам не приходится. Ну и осадки тоже будет сегодняшний четверг сопровождать. Так что зонтик и капюшон у нас с вами должен быть прямо-таки наготове. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
1: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт? Как расходуются средства? Какие дома будут ремонтировать в этом году?
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: Power. Listen up, everyone.

0: Реклама.
1: Я Колин Вау переверну, и снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: Без возрастных ограничений.
3: Килиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
4: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
5: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
4: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
5: Да, просто звони. 707-105.
4: Эх, малой отличником станет.
5: Звони. 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
7: Аппарат! Мама рада! Охраняет нас армата!
8: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
9: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
10: Счет в вашу пользу.
3: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11. Get ready.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: turn up your stereo.
1: You're listening to Power Hit Radio.
2: Power.
1: 104.5 FM. Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Новости 51-го региона.
4: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Реставрация мемориала защитникам Советского Заполярья вступила в активную фазу. Сейчас подрядная организация демонтирует старый слой асфальта, завершает снос бетонных конструкций, лестниц и мощения на всей территории комплекса. На очереди работы на трехгранной пирамиде с декоративными элементами. На данный момент внимание подрядчика сконцентрировано на фундаменте. Чтобы завести технику внутрь конструкции, пришлось вскрывать часть плит. Специалисты убирают грунтовые слои и очищают основания, что позволит провести детальную диагностику. Результаты обследования помогут спланировать основной этап обновления мемориала. Напомню, 29 мая мемориал закрылся на масштабную реконструкцию. Работа ведется в рамках государственной программы. Плановый период завершения – 2028 год. Для капитального ремонта центрального бассейна в Мурманске нашли подрядчика. На сайте госзакупок завершился тендер. Для работ стоимостью 1,2 миллиарда рублей выбрали подрядчика. Напомню, бассейн на улице Челюскинцев закрыли летом 2025 года. Во время технических и профилактических работ специалисты выявили дефекты. В рамках исполнения государственного контракта необходимо выполнить работы по капитальному ремонту здания, демонтажные, строительно-монтажные и иные работы. Согласно контракту, подрядчик должен завершить строительно-монтажные работы до конца ноября 2027 года, сообщает «Комсомольская правда» Мурманск. В образовательные учреждения Мурманской области начнут подавать отопление накануне учебного года. В пятницу, 28 августа, начнется подача отопления в образовательные учреждения Кольского округа. В следующий понедельник, 31 августа, начнется подключение к теплу школ и детских садов в Кировске. Напомню, в прошлом году, также накануне 1 сентября, отопление стали подавать в образовательные учреждения региона. В Мурманске состоялся традиционный городской совет работников культуры. На профессиональной встрече, которая состоялась в Центре культурного развития на улице Аскольдовцев, участники обменивались опытом, новыми идеями, а также обсудили, как сообща, сделать юбилейный год для Мурманска незабываемым. Напомним, одной из площадок празднования 110-летия столицы Заполярья может стать «Долина уюта». Спонсор выпуска представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
5: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
2: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
5: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
7: Кажется, мне срочно нужен выходной.
8: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушайте прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 по промокоду «Прием». У микрофона Екатерина Новикова. Сейчас вам прямо расскажу, стоит ли сегодня еще ожидать дождь. Как нам сообщает погодный сайт, по Мурманской области сегодня будет облачное с прояснениями погоды, местами небольшой дождь, но это по области. Задувает довольно сильный ветер северо-западный, но температура воздуха, еще раз уточню, что это по области, до плюс 13 градусов может сегодня подняться. Что касается Мурманска, то прямо сейчас студийный термометр показывает плюс 9, при этом погодный сайт сообщает, что на 12 часов в Мурманске погода плюс 7 градусов. Сохраняется облачное с прояснениями погода, северо-западный ветер, но умеренный, до 12 метров в секунду, довольно ощутимый ветер. Ну и сегодня в течение дня до плюс 10 градусов и не выше. Рассчитывать на повышение температуры воздуха мы можем в ближайшие выходные, а там, если заглянуть, то даже до плюс 18. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставят прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014. Прямо сейчас в Мурманске плюс 9 градусов.

0: 104.5 FM.
1: Gather hits. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс

0: Гарантия 5 лет. Белджи X50+. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Белджи по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте belgiomega.ru.
0: Белджи. Надежность в движении.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
3: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
5: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант 51.рф.

0: Реклама. Нарядная форма есть, банты есть, учебники. Фух, учебники тоже есть. А главный атрибут 1 сентября – букет для учителя! Ой-ой, точно, забыли? Не беда. Сеть салонов «Городские цветы» исправит это за минуту. Свежайшие букеты от 800 рублей, а ветка хризантемы 250 рублей. Круглосуточно. Сайт городские-цветы51.рф. Телефон 207-702. «Городские цветы». Учителям на радость, родителям на спасение.
1: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2. New and fresh music.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
3: Всем добрый день. Сегодня мы проведем финальный урок профориентации для школьников. Да, еще один сезон проекта «На севере учиться и работать» подходит к концу. Его цель – дать представление о профессиях, которые нужны Кольскому Заполярью. Меня зовут Мария Фрейман, и вместе с учениками 58-й Мурманской школы мы пришли на экскурсию в Центр управления регионом на Софьи Перовской, 5. Все верно. Сегодня в фокусе нашего внимания IT-сфера. В группе подростки от 11 до 14 лет. То самое поколение, которое не представляет жизни без мобильного телефона и вне компьютерных технологий.
4: Новая нейронка дает новые бесполезные мемы.
5: И оно помогает учебе, то, что если там быстро программу какую-то надо изучить, там, допустим, за 5 минут, и все. За 5 минут можно спокойно быстро понять всю тему, быстро скоротить, как можно, и все, и сдать.
6: Он может помочь там человеку с трудностей. К примеру, если ему задать любой вопрос, он может ответить на него. Также искусственный интеллект более развитый, чем человек. И он много знает.
7: Больше, чем ты?
6: Ну, больше человека знает.
8: И им помогает делать рекламу брендов.
9: Навигатор, ну, Алиса, спрашиваем, куда, где что находится.
5: И еще может помочь там спросить, как за этим ухаживать, там, за растением, животными. Она может тебе дать определенное там условие, там, какую еду ему давать или какие продукты.
4: Он может помочь определить характеристики юнитов для настольной игры.
3: Сегодня у нас не будет секретного гостя. Экскурсию проведет заместитель руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Виктория Григорьева. Ее задача показать, как всевозможные сервисы помогают обществу решать проблемы и влиять на те или иные значимые процессы в городе и в регионе. Посмотрим на IT-сферу изнутри. Перед нами огромные сенсорные мониторы, и один из них демонстрирует работу портала «Наш Север». Не просто симпатичный сайт, а доступный инструмент, с помощью которого мы, как граждане, можем много чего получить.
10: Портал «Наш Север» у нас разработан в Мурманской области. Работает он с 2019 года для того, чтобы освещать и вовлекать жителей региона во все важнейшие вопросы региона, в голосование по благоустройству. Да, на портале «Наш Север» можно подать заявку, если у вас, допустим, какая-то проблема по ЖКХ, если вы видите граффити где-то, да, там с него можно перейти в любую другую информационную систему нашего региона. И вот для вас будет, например, интересно, для ваших родителей каникулы 51. Это информационная система, разработанная Центром информационных технологий для того, чтобы родители получали достоверную информацию о путевках в детские лагеря, о сроках пребывания в этих детских лагерях, о документах, которые не необходимо, чтобы подать. На севере малыш, арктический маяк, исследования об Арктике. Например, исследования об Арктике. Здесь можно скачать брошюру и почитать про наш регион, интересную, полезную информацию, что же делается в регионе, что недвижимость Арктики, можно посмотреть, что у нас в регионе строится, какие есть программы по льготной ипотеке, по льготным программам для покупки недвижимости у нас в Арктике. На севере малыш. Здесь информация больше, наверное, тоже для ваших родителей. Проводится очень много конкурсов у нас в регионе. Народный тренер, народная команда, народный врач. Значит, сейчас запущен большой проект «Сила Севера в людях». В нем тоже можно принять участие в голосовании. Проект направлен на популяризацию рабочих профессий. Можно посмотреть и проголосовать за какого-то своего... За своих земляков, да, посмотреть. Может быть, кто-то знакомый. Можно предложить идеи для развития региона. Можно посмотреть, принять участие участие в федеральных грантах. Запущен такой проект, как грант губернатора. Можно подать на губернаторскую стипендию заявку. Что касается активности на портале. Ребят, если вдруг ваши родители еще не там, то самое время к этому делу подключаться. Если мы с вами не будем активно использовать все сервисы и возможности, которые есть, которые делает для нас государство, мы не будем участвовать в жизни этого государства. А, соответственно, мы не сможем влиять на то, что происходит с нами. Регистрируемся на портале, активно участвуем в голосованиях. Можно голосовать за благоустройство детских площадок во дворе. Да? За эту всю активность у нас можно получать в магазине поощрений мерч. Обменять его можно на баллы. Баллы у нас зарабатываются путем различных активностей на портале. Например, там авторизовались, добавили там, да, баллы. Допустим, кого-то пригласили по реферальной ссылке в соцсетях авторизоваться, соответственно, тоже вам баллы добавили. Таким образом, можно накопить некое количество баллов и обменять его на фирменные какие-то вещи с символикой региона, нашим брендом на севере жить. Мерч постоянно пополняется, обновляется. Культурно-досуговые какие-то мероприятия для бабушек, дедушек также можете подсказать. Вот они у нас на портале есть. В разделе «Блог» у нас все новости расположены нашего региона. Блок «Афиша» можно найти какие-либо встречи, мероприятия, обучение, выставки, развлекательные какие-то мероприятия, экскурсии посмотреть, записаться на такие экскурсии и тоже узнать о нашем городе, регионе. Также раздел «Регистрация туристических групп» сейчас набирает все большую и большую популярность. Туризм в летнее время особенно. Да, здесь можно зарегистрироваться в МЧС для того, чтобы ваша экскурсия, поход какой-то, да, был безопасным и в случае чего можно было обратиться. Раздел «Инициативы». Вы можете предложить любую инициативу по ремонту подъезда, дворовой территории, детской площадки, улучшению какого-то уже существующего пространства, доработки какой-то, вплоть до того, что тут, ну, лестницу кто-то, да, вот хочет, удобный для жителей. Где-то кто-то хочет, чтобы нарисовали мурал. Портал «Наш Север» — это достаточно успешный проект. В других регионах перенимают коллеги, перенимают опыт наш. И наш портал, как информационная система, неоднократно являлась призером и победителем в различных номинациях по умному городу. Почти все системы, про которые я сегодня расскажу, у нас так или иначе победители-призеры в разных номинациях и в различных конкурсах на федеральном уровне.
3: Два других экрана позволяют в реальном времени отследить, как работает общественный транспорт. У многих из нас есть в телефоне приложение, с помощью которого мы узнаем, когда на остановку придет нужный нам автобус и где он в данный момент находится. Это проект «Транспорт Севера». На экскурсии мы узнали, как ведется мониторинг всех пассажирских перевозок по всей области одновременно. А еще увидели, как отслеживается по каждому муниципалитету уборка территорий.
7: Огромная карта нашего города.
10: Да, это не просто наш город, на самом деле, это цифровой двойник нашего региона. Здесь занесены полностью все маршруты пассажирские по региону. Регулярные маршруты, междугородние и так далее.
7: То есть то, что мы смотрим в приложении, когда придет троллейбус, да, это видно вот здесь?
10: Да, верно. Это один из модулей «Транспорт Севера РФ». Вот он один из модулей этой большой системы, единая платформа управления транспортной системой региона. Этим дирижирует в том числе Министерство транспорта Мурманской области, ну и, собственно, подрядчики, которые исполняют по договорам обязательства о пассажирских перевозках.
7: А мы сейчас можем что-нибудь тут нажать, и чтобы все остановилось в городе, весь транспорт?
10: Нет, конечно, это демонстрационный стенд. Как видите, вот эти вот все точки, да, это маршруты, это то есть вот.
7: Вот эта точка, да, это что? Это какой-то троллейбус сейчас или автобус движется? И вот про него, например, узнать. Это остановочные пункты, что на них происходит?
10: Да, вот маршруты. Десятка. Пункт. Да, вот маршрут.
7: По минутам расписаны, да, остановки.
10: Да. Ага. Да. Система эта помогает нашим исполнительным органам и подрядчикам, во-первых, отслеживать исполнение по договорам. Да, все стоит денег, соответственно, чтобы их правильно расходовать. Да.
7: Вот, он, пожалуйста, едет автобус, смотрите. Да. Это видно отсюда.
10: Да. О, двигайся. Также для того, чтобы понимать какие-то, возможно, может быть, коллапсирующие какие-то явления могут быть, да, там в связи с сезонными какими-то какими-то изменениями, либо не выходом кого-то на маршрут и так далее. То есть все это благодаря вот этим модулям этой системы, оно отслеживается различными подразделениями.
7: А это что
10: здесь
7: такое?
10: Контроль. У нас система мониторинга уборки территорий. Тоже в регионе очень такая, ну, как и во всех, наверное, регионах, очень важная задача.
7: Особенно зимой, когда мы жалуемся, что здесь снег не почистили, тут дорогу зимой не посыпали.
10: Вот здесь тоже как раз-таки происходит контроль исполнения договоров, то есть по всем подрядам уборки, да, по всем подрядчикам, значит, происходит контроль. Во сколько выехала машина, какой маршрут почистила, причем существуют датчики, которые отслеживают, опущен ли ковш или там эскалатора, да, или нет. То есть можно же просто проехать и не
7: просто
10: убрать.
7: Просто катается человек,
10: да,
7: по городу.
10: Оператор, администратор-оператор, да, там смотрит в системе, а все нормально. Даже вплоть до того, что там сколько топлива там осталось. Вот все-все-все вот эти вот моменты здесь заносятся по каждому. Да, по
7: и
10: каждому
7: это по всей территории уборочной Мурманской области, да, не только по городу.
10: Верно, да.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. Power Heat Radio.

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Вторник и четверг на Powerhit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
4: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
3: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.
6: You're listening to the best music radio station.

0: Юмор Хит Радио представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Продолжаем заключительный урок профориентации. В этот раз он проходит не в стенах школы, а в Центре управления регионом. Заместитель руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Виктория Григорьева показывает и рассказывает, как функционируют самые популярные информационные сервисы. Юные мурманчане уже узнали, что представляет из себя портал «Наш Север», как отслеживается весь общественный транспорт Заполярья и каким образом мониторится уборка населенных пунктов. Теперь отправляемся в виртуальное путешествие по заповедным территориям и узнаем, для чего нужен туристический портал.
2: Это у нас портал особо охраняемой природной территории Мурманской области. С наплывом туристов увеличилась нагрузка на нашу хрупкую природу. У нас есть 75 особо охраняемых природных территорий. Да, здесь там все есть, сколько тысяч гектаров у нас, в принципе, все это составляет. И для того, чтобы наши гости и мы с вами были более сознательными, когда находимся на природе, когда гуляем по Териберке, по различным водопадам, по различным заповедным возможным местам, сделали этот портал. Для чего он нужен? Во-первых, для того, чтобы турист или там, мы с вами как туристы, отправляясь куда-то на природу, понимали, что где находится. Могли спланировать свой маршрут, понять, что мы хотим посмотреть, куда же мы отправимся. Очень много подробной информации. Каждый раздел, вот, допустим, заказник Симбузерский. Вот мы можем зайти, получить разрешение на посещение этого заказника.
3: Оплатить,
2: если мы жители другого региона, либо иностранные граждане. Для жителей нашего региона посещение бесплатно. Но разрешение нужно обязательно получить.
3: Иначе... Чтобы зарегистрироваться, чтобы спасатели в случае чего знали, как искать.
2: Да, и, кстати, на местах уже рейнджеры могут подойти, спросить разрешение. Если его не будет, будет выписан штраф. Ребят, как вы думаете, для чего нужно получать разрешение?
4: Люди не мусорят, а в основном заповедную территорию прям допускаются специальные работники, которые как раз занимаются контролем природы, чтобы она не нарушалась и человек на нее не влиял, чтобы она сохранялась.
2: Кстати, очень хороший развернутый ответ. Да, действительно, для всего этого. Но и в том числе для того, чтобы наше Министерство природных ресурсов могло отслеживать наплыв таких туристов. В принципе, поток, да, туристический поток в эти заповедные зоны и в зависимости от этого реагировать на изменения, да, соответствующие. Убирайте мусор, возможно, где-то смотровую площадку построить, чтобы граждане, да, там, ну, люди там не ушибались там где-нибудь.
3: Не толпились в одном месте.
2: Или, в принципе, их так грамотно распределить и направить, чтобы они все смогли посмотреть с минимальным, так скажем, или вообще без ущерба для природы. Да.
3: Угу.
2: Вот. Есть еще туристический портал Мурманской области. Турпортал. На нем у нас регистрируются не только жители для того, чтобы посмотреть, какие у нас туристические маршруты, путевки, гиды какие есть, какая информация есть, там, связанная с туризмом. Но и турфирмы, различные владельцы ресторанного бизнеса, да, для того, чтобы люди, мы с вами, могли, гости нашего региона, могли зайти на этот портал, заказать экскурсию, посмотреть, какие места, там, допустим, с арктической кухней можно посетить. Далее также зарегистрироваться, да, на маршруте, если там это необходимо, там, через МЧС. То есть у нас же все через портал «Наш Север». Можно через него зайти на все остальные информационные системы. Очень полезен. Там, кстати, есть прогноз северного сияния.
1: Улицы современных городов оснащены камерами видеонаблюдения, которые тоже представляют собой единую систему. С ее помощью следят за общественным порядком.
2: Пользователи этой системы являются наши силовые структуры МВД, ФСБ, Росгвардии. Также наши муниципальные, да, органы власти, они в своей части, ну, естественно, не связанные с нарушениями закона, они больше с выполнением уже других обязательств, связанных, например, с уборкой территорий где-то, да, там, с переполнением мусорных контейнеров и так далее.
3: Мы сейчас можем увидеть, что видит камера?
2: Да, это...
3: Как интересно.
2: Ого! Вы можете посмотреть, оглядеться, если камеры где-то есть, вот, в зоне видимости, то есть на домах же у нас, да, камеры домофонов у нас также подключены в эту систему.
3: Они прямо домофоны, можно посмотреть? Через домофон?
2: Да. Если вы видите, что, ну, совершено преступление, и если вы видите, что есть рядом какая-то камера, вы можете обратиться, вы должны, по сути, обратиться в органы МВД, то есть в полицию, написать заявление, да, там, если вот у вас велосипед украли, написали заявление и говорите, там есть камера, она может, кстати, и магазину принадлежать на самом деле. Я думаю, что когда-нибудь мы придем к тому, что будут подключены и камеры организаций, то есть торговых центров крупных в эту систему, да, для того, чтобы наши силовые структуры могли действительно отслеживать нарушения и, собственно, раскрывать их. Раскрываемость преступлений посредством вот этой системы, она действительно растет с каждым годом. А это мультимедийное сопровождение мероприятий, видеоконференц-связь правительства. Вот здесь находится аппаратная, из которой управляются. Вы можете зайти, если хотите, да, вы можете зайти, посмотреть поближе. Отсюда управляются мультимедийные залы. Сейчас мы в такой зал пойдем с вами. Система здесь, да, вот видите, серверная стойка, она оснащена всеми, по сути, самыми современными оборудованиями и позволяет бесшовно, успешно обеспечивать мероприятия правительства региона.
3: Вот это да!
1: За созданием подобных систем, сервисов и приложений стоят люди, специалисты IT-сферы. Стать одним из них можно, получив образование, например, в Мурманском арктическом университете. Об этом рассказал заведующий кафедрой информационной технологии Олег Ляш.
5: По всему миру рынок IT развивается. Несмотря на некоторый заметный спад за рубежом, у нас он по-прежнему развивается, потому что очень много вызовов, и, соответственно, IT-специалисты по-прежнему нужны, причем разных уровней. И, соответственно, ну, сегодня все компьютерами увлекаются и используют в своей деятельности, а вот нам необходимы люди, которые хотят разобраться в том, как они устроены, как они работают, и как с помощью компьютеров и другой вычислительной техники можно помогать своим согражданам и другим людям. Собственно, нам такие нужны студенты, которые хотят развиваться, создавать новые программные продукты или помогать поддерживать уже существующие. Для этого у нас на кафедре ведется подготовка по трем профилям и направлениям, соответственно. Первое направление – это классическое, называется информатика и вычислительная техника. Это, ну, достаточно старое направление, мы им занимаемся более 20 лет в объединенном вузе. Вот это те ребята, которые у нас, если транслировать на западный манер, это разработчики программного обеспечения. Соответственно, в этом году у нас впервые будет набираться группа по такому хитрому профилю, называется информатика и вычислительная техника, технологии разработки программного обеспечения. То есть это прямо разработчики программного обеспечения. Внутри у нас зашита индивидуальная траектория развития. Там имеется два вектора. Первый вектор – это классический разработчик. Это приложение в основном для компьютеров, серверов, прикладное. Второй вектор – это так называемая веб-разработка. Далеко не секрет, что сейчас большая часть пользователей в основном коммуницирует, взаимодействует с разными системами через интернет, то есть через веб-составляющую. И неважно, это будет компьютер или телефон. Третье направление подготовки у нас называется прикладное.

0: это, к сожалению, никак. Ну и надо сказать, что, ребята, это направление тоже очень востребовано, потому что, по сути своей, это своего рода советник на предприятии, который сокращает расходы.
1: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
2: Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
5: Физкульт, привет!
6: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
7: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
8: Герои Севера за полярный рубеж.
9: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
10: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
11: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
12: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
13: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И.П. Никитин А.В. ОГРН 316-519-40-678-34.
14: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями.

Парк «Северное сияние». День, который запомнится. Бронь 911-370-27. Power. Radio. Power. Power. Power. Radio.

0: На севере учиться и работать.
1: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
2: Сегодня мы узнаем подробности о работе айтишников. Так несколько пренебрежительно мы иногда называем специалистов в сфере информационных технологий. В проекте «На севере учиться и работать» с учениками 58-й школы совершаем экскурсию в Мурманский ЦУР и параллельно уточняем, как получить высшее образование по этому профилю. Заведующий кафедрой информационных технологий Олег Ляш уже рассказал о процессе обучения в МАУ. Теперь чуть подробнее о практике.
3: Учебный процесс выстроен таким образом, что студенты должны в ходе своего обучения каким-то образом работать над реальными существующими проектами, то есть помогать кому-нибудь решать свои прикладные задачи. Это как раз основная цель. В своей сути наши ребята, они должны вливаться в коллективы и разрабатывать IT-решения. Для этого есть все необходимые механизмы, как документально в правовом поле, так и организационно у нас все настроено. В частности, во всем университете, я думаю, вы слышали, проходит акселератор. Студенты первых-вторых курсов активно там участвуют. Это достаточно интересная активность. Большинство студентов положительно отзывается. Скорее всего, это связано с тем, что на выходе акселератора в целом идет продукт. У нас вот в университете, наверное, можно смело сказать, мы перестраиваем тот задел, который был накоплен за многие десятилетия существования вузов и потом объединенного вуза. Это переход на продуктовую идеологию, чтобы у нас на выходе были продукты. Акселератор, он позволяет студентам посмотреть, как встраивается конструирование продукта, как к чему нужно прийти. И дальше в других дисциплинах и наших проектах это поддерживается. На третьем курсе ведем проектную деятельность, и студенты решают прикладные задачи. В этом семестре у нас студенты решали задачи локальные, внутренние, а до этого, в прошлые годы, решали внешние задачи. Возник вопрос, имеется расписание университета, оно исключительно для студентов и преподавателей. А другие подразделения, которым и другие сотрудники университета, для них расписание, оно не очень удобно. Как пример, если необходимо собрать людей в одном месте, нам необходимо посмотреть расписание каждого сотрудника и найти свободные временные слоты, чтобы выбрать время, когда можно организовать собрание. Или для какого-то другого организационного мероприятия. Студенты в этом семестре разрабатывали сервис, который позволяет выбрать произвольный пул преподавателей и посмотреть, где у них свободные временные слоты имеются. Вот пользуемся. И попутно решалась задача загруженности аудитории, чтобы посмотреть, насколько у нас эффективно используется аудитория, и так далее. Другая группа учащихся студентов у нас решала задачу для проверки наличия всех необходимых компонентов на сайте. Нас регулярно проверяет регулятор наличие всех документов на сайте. В частности, это компоненты образовательной программы. Это рабочие программы практик, фонды оценочных средств. Это вся рутинная вещь, которая должна быть на сайте выложена. Бывает так, что из-за человеческого фактора или просто программа сработала некорректно, на сайте какой-то элемент отсутствует. Студенты вот писали систему, которая позволяет проверить. Конечный пользователь – это учебный отдел, отдел, занимающийся расписанием, там кафедры. Они решают такие задачи. Другая группа обучающихся у нас сделала проект, связанный с лабораторией, анализом атмосферы, и точнее верхних слоев атмосферы, ее ионизацией. Собирает информацию со спутников. В ВУЗе есть модель верхних слоев атмосферы, называется УАМ. Вот наш ректор является одним из разработчиков этой модели, и лаборатория занимается развитием данной модели. Студенты делали визуализацию по данным, которые получены со спутников. Они визуализировали различные слои этой атмосферы, ее ионизация, раскрашивали в нужные цвета, естественно, все автоматически. То есть достаточно серьезная, интересная вещь. Конечный потребитель – это наша лаборатория и, на самом деле, ученые, занимающиеся ионизацией верхних слоев атмосферы.
2: Получить высшее образование выпускники школ могут в любом регионе страны. У тех, кто будет учиться в Кольском Заполярье, по мнению ректора Мурманского арктического университета Марии Князевой, есть ряд преимуществ.
4: Во-первых, мы действительно единственный университет в арктической зоне, который готовит, например, членов экипажей морских судов с высшим образованием. Это раз. И его заточенность на Северный морской путь. Во-вторых, наш университет действительно обладает широким спектром компетенций, и можно всегда в рамках этого наличия, этого спектра, всегда создавать уникальные междисциплинарные команды. Даже внутри университета можно создать уникальную коллаборацию, например, айтишника, педагога, айтишника и моряка, биолога, и, допустим, тоже моряка, например. То есть эти комбинации уникальные, их можно собрать именно региона, только в нашем университете. Третье – это, конечно, наличие в нашем регионе индустриальных партнеров, очень крупных, крайне заинтересованных в развитии не только собственных компаний, но и региона, и выстроенная система отношений с ними, которая сказывается и на практиках, которые предоставляются ребятам, и на той поддержке, которую индустриальные партнеры оказывают университету. Ну, чего стоит, например, программа совместного развития между ФосАгро и филиалом в городе Кировске или филиалом в городе Апатиты. Программа, вот это вот такое сотрудничество, оно длится уже не первый год далеко. Мы понимаем, что вся инфраструктура, вот благодаря поддержке компании ФосАгро, она просто обновляется, модернизируется по последнему буквально слову развития технологий. И много таких примеров, поэтому доступность, такая простая доступность до индустриальных партнеров, это действительно конкурентное преимущество. Ведь есть регионы, в которых нет таких индустриальных партнеров. Или они настолько автономные, что не просто с университетом могут и не взаимодействовать. У нас в университете и вообще в регионе, и благодаря поддержке правительства Мурманской области, такая коммуникация выстроена. В университете очень выстроена такая система поддержки даже индивидуальной. Мы можем в своем небольшом университете позволить какого-либо талантливого обучающегося развивать буквально в индивидуальную траекторию. Например, студент, у него есть идея, да, мы понимаем, что ему нужна помощь, причем на таких идейных студентов у нас бывает буквально на первом курсе, они уже чего-то хотят, у них уже есть идеи. И в нашем университете есть возможность, у нас не настолько он большой, да, отдельно трекера приставить к этому студенту, который с ним отработает и поможет ему сформулировать проект, а этот проект, соответственно, дальше уже выводится на федеральный уровень и выигрывается, и буквально вот недавно у нас такой победитель есть. Возможность в рамках небольшого, не крупного университета индивидуально отработать инициативы наших ребят. Мы с 23-го года с нуля в университете развивали технологическое предпринимательство. И шли мы по пути как раз участия в конкурсах, которые идут под эгидой НТИ. Акселератор, 26-й год, это будет 4-й год реализации проекта. На что направлен этот проект? Этот проект направлен на то, что мы студентов сбиваем в команды, причем чем более они междисциплинарные, тем это лучше. Они генерируют свои идеи, которые вытекают из какой-то технологии, допустим, и они формируют под участием и наблюдением и помощью трекеров продукт, технологический продукт. И дальше мы, по сути, в рамках этого акселератора помогаем им это упаковать в некий стартап-идею. И потом они с этим, со своим стартап-идеей, упакованные, продуманные, они выходят уже в конкурсы, где они могут получить на это финансирование. И у нас вот такие как раз кейсов очень много, когда студенты вот в акселераторе, даже не первый год, обучаясь вот на таком интенсиве, они потом с этими проектами выходят куда-либо еще и получают деньги. Ну, например, недавно у нас выиграла девочка 300 тысяч рублей Альфа-банка именно на производство 3D-печати на пряниках. Это проект, который вырос из акселератора. Не обязательно, знаете, что должен прийти очень талантливый студент. Достаточно просто активный студент. А здесь ему всегда помогут. Какие еще преимущества? То, что в нашем университете, да, казалось бы, не в центре находящемся, не в центральном городе, полная доступность для всех федеральных проектов и конкурсов. И в этом контексте у них даже преимущество, потому что мы больше сил в них можем вложить, и они у нас очень хорошо выступают на этом уровне, завоевывая свои награды и получая деньги. У нас немалое количество студентов, миллионеров, как мы говорим. И сейчас вот мы ожидаем результаты 18 стартап-идей, проектов стартапов наших обучающихся, которые, если все сложится, каждый из них получит по 1 000 000 рублей. Это все результаты нашего ежегодного продвижения технологического предпринимательства в университете.
1: На севере учиться и работать. Power Heat Radio.

0: Реклама.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. New and fresh music.
6: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Fast Boy. Music Sounds.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Финальный урок проекта «На севере учиться и работать» посвятили сфере информационных технологий. Образование по данному профилю, как и по многим другим, можно получить в Мурманске, в Арктическом университете. Этим летом выпускники школ сделали и делают свой первый в жизни важный шаг. Определяются, кем же им быть. Ректор МАУ Мария Князева поделилась, на что бы обратила внимание, будь студенткой, она.
2: Что бы я однозначно сделала? Прежде всего, это доступ действительно ко всем федеральным конкурсам. То есть это возможность в университете буквально в одно касание получить помощь, получить поддержку той инициативе, которая есть. Когда я вспоминаю свои годы, такого не было. Действительно, сейчас вот могу и совершенно вот четко сказать, что беспрецедентное вообще развитие высшего образования в стране. Насколько подходы изменились, какие проекты сейчас генерятся, сколько сейчас вкладывается в молодежи действительно усилий, остается только, что называется, встать со стула, и твою идею, какая бы она ни была, ее в любом случае помогут докрутить до действительно хорошего результата. И какая поддержка развития высшего образования в регионе. И когда мы встречаемся с разными вузами, с разных регионов, мы сравниваем, как у нас в регионе идет поддержка и обучающихся, и университета. И все однозначно признают, что в Мурманской области, конечно, это беспрецедентная буквально история. Поэтому я бы обратила внимание на возможность и доступ ко всем абсолютно формам поддержки, потому что это позволило бы себя попробовать на очень разных уровнях и получить больше опыта, чем просто обучение, и получить разные компетенции, не только профессиональные, но и, так называемые, мягкие скиллы, да, то есть, ну, эти навыки мягкие, то есть надпрофессиональные компетенции. Потому что в жизни сейчас профессиональные компетенции, чтобы быть успешным, недостаточно. Нужно еще обладать, на самом деле, очень большим пулом навыков, которые вот, ну, называют гибкие или мягкие. И они сейчас, на самом деле, выходят на первую позицию. Ну и, конечно, на лаборатории. На лаборатории и на ученых, которые в университете. И даже если это не по твоему направлению, всегда можно найти какое-то междисциплинарное исследование. А наши ученые, я очень много с ними общаюсь, и я понимаю, что для них это, ну, смысл жизни. И это очень здорово, потому что для молодых обязательно важно, чтобы были учителя и наставники. Они должны быть искренне жить этим. И только тогда вот у них будет действительно вот такая очень эффективная коммуникация. Что бы я ни стала делать? Хороший вопрос. Но физкультуру бы я не прогуливала. Она нужна. В нашем темпе жизни надо уметь, конечно, и сохраняться. Да очень сложно, потому что, на самом деле, ничего такого лишнего в университете не происходит. Все, в общем-то, что называется, пожалуйста. Ну, точно я не стала бы расстраиваться, если бы, допустим, какие-то там аудитории были бы не совсем в идеальном состоянии, потому что важно содержание. И содержание того, что происходит в аудитории или в лаборатории. Инфраструктура, она, конечно, и меняется, и будет меняться, и станет современной. И здесь вот надо не терять это окно возможностей. И это университет, который делает ставку на прикладные исследования, чтобы быть полезными, чтобы они здесь и работали эффективно, и развивалась индустрия, и жизнь была комфортной. Вопрос для чего? Для того, чтобы они были способны изменить этот мир.
0: На севере учиться и работать.
1: Эту программу мы начали с экскурсии учеников 58-й школы в Центр управления регионом. Заместитель руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Виктория Григорьева показала нам, как современные технологии обеспечивают связь жителей и органов власти, как с помощью сервисов мы можем влиять на качество жизни в Заполярье, получать нужную информацию, добиваться реализации каких-то наших инициатив. Завершаем визит в ЦУР беседы об искусственном интеллекте. В чем он нам надежный помощник, а в каких ситуациях лучше полагаться на свое мнение.
3: Первые идеи искусственного интеллекта появились еще в 50-х годах, но на самом деле писатели-фантасты еще раньше на самом деле придумали, что когда-то это будет технология, вообще человеческая мысль дойдет до того, что что-то будет делаться автоматически. Сегодня искусственный интеллект развивается с огромной скоростью, благодаря нейронным сетям, машинному обучению, решает очень сложные порой задачи. По сути, это набор программ, которые имитируют мыслительную деятельность, мыслительные процессы или компьютерные процессы вычисления и так далее. Это набор программ, которые быстро умеют и позволяют помогать принимать нам решения с вами. Голосовые помощники, да, знаете, Алиса, Маруся, искусственный интеллект распознает лица, переводит тексты, играет в игры. Все это достигается благодаря обучению на большом количестве данных. Различные языковые модели учатся на больших данных в соответствии с алгоритмами, выдают дают нам решения и результаты. Доля изучающих искусственный интеллект растет с огромным темпом. Сегодня большая доля молодых людей изучает искусственный интеллект, что говорит о том, что в будущем без него, по сути, нельзя. Это уже как не то, что отдельная отрасль, это уже отрасль, которая внедряется во все остальные отрасли нашей жизни. И чем раньше, на самом деле, вы займетесь обучением, изучением искусственного интеллекта, тем в дальнейшем будете впереди планеты всей. Потому что все эти технологии уже внедрены в нашу жизнь вообще по большей степени. Вы сказали про музыку, например, да, слушайте музыку. Если вы послушали какую-то музыку, определенное направление, вам с помощью алгоритмов ИИ будет выдавать как раз-таки музыку подобную на вашей волне. Если вы где-то в интернете посмотрите ролик про котиков, например, да, вам дальше будет подборка этих роликов про котиков столько, что вы там час-два потеряете точно. Для чего это нужно? Для чего, собственно, это делается? Во-первых, на этих ресурсах есть большое количество рекламы. Реклама – двигатель торговли. Поэтому чем дольше вы находитесь на этом ресурсе, тем больше вам показывают различных товаров. По сути, для производителя или для владельца платформы, на которой вы проводите время, выгодно, чтобы вы как можно дольше там оставались. Поэтому пока алгоритмы успешно подбирают для вас котиков и вашу любимую музыку, вы будете сидеть на этом ресурсе и потреблять тот контент, который вам дает платформа. Поэтому это как хорошо, то есть, да, когда мы хотим что-то полезное узнать, например, да, там и информации все больше и больше, так и может быть в негативном ключе.
4: Но это может быть ловушкой.
3: Да, это может быть ловушкой.
4: И ограничивающим фактором, потому что кроме той музыки, которую ты любишь, ты больше ничего нового и не узнаешь.
3: Да, верно. Здесь нужно быть, конечно, аккуратным. Вот молодой человек сказал в самом начале, что искусственный интеллект – это помощник человека. Действительно, искусственный интеллект следует рассматривать как помощника человека, как наш не еще один, как робот, который думает за нас, а как робот, который помогает нам автоматизировать те процессы, которые, по сути, для нас уже стали рутиной. Это замена нашей рутины. В различных отраслях, в медицине, это важную роль играет искусственный интеллект. Ребят, вот, например, снимки, да, делали, может, снимочки, там, флюорографию, например, или там снимки зубов.
4: Рентген,
3: да, рентген. Вот сейчас, в данный момент, у нас, кстати, в Мурманской области тоже уже используется вовсю, да, исследование снимков с помощью систем искусственного интеллекта происходит как и как альтернативное мнение врачебное, также используется в работе у врачей. Что касается этического аспекта, как вы думаете, вот если, например, ИИ поставил диагноз какой-то, врач должен смотреть, перепроверять, правильно ли он сделал? Ну, все правильно, да. Последнее слово, конечно, должно быть за медицинским учреждением, за медперсоналом, за врачом. Перепроверить снимок. Бывает, что действительно может быть ошибочная, либо двояко трактующаяся какая-то история. Машины, конечно, не должны принимать решения за нас.
1: На этом поставим не точку, а троеточие. Ведь история не закончена. Участники проекта «На севере учиться и работать» будут расти, узнавать новое, развивать таланты и однажды станут крутыми специалистами. И очень может быть, что именно в той области, о которой сегодня шла речь, в IT-сфере. А может, из них получатся отличные врачи, энергетики, рыбоводы или учителя. Этим профессиям мы посвятили этот сезон. Благодарим за участие подростков 2-го лицея и 58-й школы, а также наших спикеров Никиту Фреймана, Никиту Хомякова, Ивана Плоунова, Григория Комарова и Викторию Григорьеву, которые помогли нам показать, какой интересной и важной может быть работа на Крайнем Севере. С вами была Мария Фрейман. Всем приятного дня!
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. Power. Heat Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске продолжают обновлять участки улично-дорожной сети, ведущие к образовательным учреждениям. Ремонтные работы на большинстве объектов уже завершены. Напомню, работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На улице Алексея Хлобыстова обновлен участок от дома номер 14, корпус 1, до улицы Адмирала Флота Лобова. Дорога ведет к детскому саду 139. Обновлен проезд у школы номер 11. Отремонтирована улица Павлика Морозова на отрезке от примыкания к улице Гагарина до улицы Свердлова. Завершены работы на улице Капитана Егорова. Там находится Мурманский арктический университет. Кроме того, обновлено 600 метров проезжей части и тротуаров на улице Беринга. Дорога ведет к Центральной детской библиотеке. В Ленинском округе на улице Юрия Гагарина на участке от Павлика Морозова до улицы Магомеда Гаджиева ремонт высокой степени готовности. Там расположены детский сад 73 и Государственный университет морского и речного флота имени Макарова. Мурманский академический лицей – лидер среди учебных заведений Заполярья. Рейтинг лучших школ России составило агентство «РАЭКС». В собранные данные вошла информация о поступлении выпускников в лучшие университеты. По конкурентоспособности 11-классников первые 4 места заняли Мурманский академический лицей, Политехнический лицей, гимназия номер 2 и школа номер 36 города Мурманска. В рейтинге также значатся школы гимназии Кировска, Апатитов и Полярных Зорь, город Атомщиков, на 8 и 9 месте рейтинга – сообщает ГТРК «Мурман». В Мурманске определили подрядчика, который займется капитальным ремонтом транспортно-пешеходного узла улиц Воровского, Ленинградская, Коминтерна. Победителем закупки стала компания ООО «Техстрой». Работы будут проходить в 4 этапа. До 11 декабря 2026 года подрядчик проведет инженерные изыскания и разработает проектную документацию на капитальный ремонт, экспертизу проектной документации. Далее исполнителю предстоит полностью заменить дорожную одежду на новую, более прочную, долговечную на участке улицы Воровского. Полная замена дорожной одежды и полная замена земляного полотна, переустройство дефектных элементов земляного полотна и системы ввода-отвода транспортно-пешеходного узла улицы Воровского, Ленинградская и Коминтерна должна завершиться до 16 декабря 2026 года, сообщает «Бипорт». На Кольском полуострове лето 26 года можно назвать умеренно теплым и умеренно влажным. Мурманское управление гидрометеослужбы подводит итоги лета. Средняя сезонная температура воздуха превысила климатическую норму на 1,4 градуса. Наибольшее количество осадков за летний период отмечалось на юге нашей области. По средним и максимальным температурам лето 26 года похоже на лето 2020 года. Абсолютные максимумы температуры воздуха не достигли 30-градусной отметки, остановились на значении 29,5 градуса. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в сентябре и октябре на большей части Мурманской области ожидается температурный фон выше климатической нормы более чем на 1 градус. А это значит, можно ожидать бабье лето. Спонсор выпуска представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit.

вот этой самой нетленке ровно 2 недели назад исполнилось, друзья, 25 лет. И я помню, как услышала «Maybe» впервые. Помню, как слушала на повторе эту песню, и как казалось тогда, 25 лет назад, что ничего трогательнее, ничего чище, милее вообще на этой школьной дискотеке уже больше не поставят. И что? Вот получается, четверть века прошла, и вот это ту-ду-ду-ду до сих пор вызывает такую улыбку, такую прелесть. Юлия Ряшкина зовут меня, это Power Your Day, и впереди 3 часа тех песен, которые вы хотите услышать. Поэтому пишите, звоните обязательно, 488-448. Стесняйтесь звонить, у нас есть сайт, у нас есть приложение, заказывайте, поздравляйте, передавайте приветы, я тут ровно для этого.

0: новинки этой недели. Одну из них услышите в скорости. И, кстати, 5 сентября с каникул выходит большая двадцатка с итогами летними. Все, что вы наголосовали, все там можно будет послушать.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Now in the Flints.

0: Power Journey. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Yoday.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
6: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
0: 488-442. Power Yoday. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Обожаю эти сообщения про плюс 9, которые ощущаются как плюс 2. Спасибо северо-западному ветру. А еще бежала сегодня под дождем на работу. И как же приятно было зайти в студию из окна увидеть, что теперь-то вышло солнце, когда я добралась до крыши. Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. С завтрашнего дня летние вайбы начнут нам возвращаться. По крайней мере, к субботе должны мы уже будем это ощутить. Но завтра уже будет не так осадочно и более солнечно. Сейчас действительно плюс 9, и ветер действительно северо-западный до 11 метров в секунду. Сегодня облачно практически весь день, а значит, весь день есть вероятность того, что дождь будет, ну, если не лить, так как полчаса назад, то, по крайней мере, моросить. Но и солнце тоже будет выглядывать, так что ждем и того, и этого. Соответственно, одеваемся и так, и сяк. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобили 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Сила твоего дня.

Юля. Хорошего дня всем слушателям. С утра сгоняла в лес, набрала грибов, и белых в том числе. Ягод, черники, 4 литра. Жареха на подходе. Надеемся, Наталья не из черники, она у вас. Хорошая погода, отличного всем настроения. Песня вот уже звучит. Лес великолепен, сообщает нам Наталья. Ой, Наталья, знали бы вы, как я по нему скучаю второй год уже.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Yoday. Сила твоего дня.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленое и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Нарядная форма есть, банты есть, учебники. Фух, учебники тоже есть. А главный атрибут 1 сентября –
6: букет для учителя!
5: Ой-ой, точно, забыли? Не беда. Сеть салонов «Городские цветы» исправит это за минуту. Свежайшие букеты от 800 рублей, а ветка хризантемы 250 рублей круглосуточно. Сайт городские-цветы51.рф. Телефон 207-702. «Городские цветы». Учителям на радость, родителям на спасение.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта PH.

0: Автохит.
1: Небо, по крайней мере, в центре города опять сменило милость на гнев. Льет, как из ведра. Так что песня очень в тему. В поисках лета будем находиться. Мы с вами сейчас спонсор рубрики ОНО ДПО Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Это были 90-е. Пел Крис Ри. Looking for the summer в качестве автохита прямо сейчас на 104.5.

0: Какой-то вестерн слышится в этом. Сейчас добавлю клубнички. Песня, которую мы сейчас слышим, звучала в сцене в закусочной в голливудском блокбастере «Основной инстинкт». Очень 18+. Вообще, помимо такого первого слоя буквального поиска лета повсюду, особенно в Мурманске с нашей суперпогодкой, есть глубочайший философский подтекст. Суть в том в этой песне, что парень смотрит на свою дочь, которая вот-вот достигнет подросткового возраста, и видит, как она от него отворачивается, потому что она смотрит в будущее. Она, вот эта его дочь, это весна, она ищет лето, продолжение своей жизни, разворачивание событий. А от лирического героя она отворачивается, потому что он уже осень. И он оглядывается назад и вспоминает, каково это было, когда он был в ее возрасте, тоже искал свое лето. Автохит и спонсор рубрики представляет Компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Автохит на Power Hit Radio.
2: I wanna be like me. Can't tell me nothing about who to be. When I grow up, I wanna be like me.

0: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day. Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
4: Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Опять интернет глючит.
7: В танках пинг высокий.
6: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
8: Ваня, помоги! Ты же программист!
9: Как вы мне надоели.
10: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
11: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
6: Вот это CityLink.
12: Физкульт, привет!
13: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
14: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
15: Герои Севера за полярный рубеж.
16: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
17: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
18: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
0: Power Your Day. Сила твоего дня.
19: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 77.

0: Не знаю, в чем загадка этой песни «Дискотека». Ни разу ни одна дама ее не заказала. Но джентльмены просят ее часто. Будем слушать и думать в эту сторону. Андрей всем передает осенний уже привет.
1: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.
2: Дискотека.

0: дискотеки. Впереди новинка, третья, обещанная за этот час. Ну и в следующем часе без новинок тоже не должна остаться.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Гордо и Who Made Who Energy.

что трек «Дискотека» такой короткий, что нужно его ставить два раза подряд, чтобы насладиться как следует. По поводу длины треков. Некоторое время назад, вот в прошлом году, новинки стали вот как-то подлиннее, знаете ли. Было сложно, чтобы какую-нибудь дырочку в эфире забить, найти двухминутную песню. А сейчас снова достаточно много именно коротких новинок. Но та, которая звучит сейчас, не из этих. 3:37 у вас есть, чтобы зайти в наше приложение и расставить нужное количество звезд этому треку и, возможно, обеспечить ему путь в наш главный чарт, большую двадцатку.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: 8-8-8-4-4-8. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.
1: Ну что ж, сразу видно те, кто возвращению большой двадцатки очень рад, потому что эти люди загодя заказывают свои любимые песни, чтобы как следует наголосоваться и, возможно, обеспечить им место в той самой большой двадцатке, которая выйдет самой первой, напомню, 5 сентября, и будут подведены итоги летних голосований через наше приложение. Александр просит Мишель и Басту, предлагает начать закреплять место этого трека в большой двадцатке. Да ладно, начинай продолжать. Вы что, любят эту песню наши слушатели? И призывает Александр, поактивнее пятерочки ставим, не стесняйтесь.

0: Power Unit. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Yoday.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 37077. geelyomega.ru.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Power Yoday. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Наверняка вам кажется, что август как-то не очень сдался с погодной точки зрения. И за все лето наверняка холодные денечки совпадали с отключением у вас горячей воды, от чего становилось еще более зябко. Но Екатерина Новикова рассказывала нам в 14.00 в выпуске новостей о том, что средняя сезонная температура воздуха превысила этим летом климатическую норму на Кольском полуострове почти на 1.5 градуса. На 1 градус и еще 0.4 градуса, если быть точной. Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «Зов». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А. Еще из хороших новостей в том выпуске на 14.00 было сообщение о том, что большая доля вероятности бабьего лета у нас в этом году. Его, конечно, очень ожидаем. И напомню, что потепление должно почувствоваться уже завтра, а уж послезавтра так вообще. Но пока плюс 9. Мурманские по ощущениям поменьше, потому что ветер северо-западный, холодный, до 12 метров в секунду. Сегодня у нас то солнце, то дождь. Ко всему нужно быть готовым. Но потепление все-таки к выходным, пожалуйста, заказываем мы. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон «Зов Мурманск». Кухни на заказ, корпусная мебель для гостиных, спален, детских, офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход, выезд на замер, разработка 3D-проекта от дизайнера. Широкий ассортимент для любого бюджета, гарантия до 5 лет. Ленина, 27А, второй этаж.
0: Сила твоего дня.

удивлены этой неожиданной и такой удачной приятности музыкальной в эфире. А спонсор этой приятности Альбина, которая передает пламенный привет своей лучшей подруге Каролине. А Каролина сейчас попивает пинаколаду на Бали, слушает Power через приложение. Знайте, Каролина, Альбина очень скучает по вам и ждет вашего возвращения в холодный, но такой родной город.

0: любовный, но не знаю, куда именно. Даниил Осипов написал: «Добрый день, любимое радио. Хочу передать привет своей любимой девушке Кристине, которая сейчас уехала». Дальше смайлик. «Но я ее люблю», пишет Даниил, «и все будет хорошо».
1: Реклама.
2: Скоро осень. Фитнес-клуб просим. Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
1: Power Yoday. Сила твоего дня.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.

0: 3. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
3: Счет в вашу пользу.
0: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас.
3: Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Power Your Day. Твоя беспроводная.

Рэйчел рассказала свою версию. Кристина, если что, вы знаете, куда писать, звонить. Далее, кстати, у нас будет возможность от этой любовной истории немножко отвлечься, потому что...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
3: Во многих устойчивых выражениях в русском языке фигурируют животные. Но иногда не очень понятно, почему возвращаемся мы именно к баранам, кусает нас именно муха и почему сокол гол. Две минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Начнем с баранов. Эта фраза, которая приглашает собеседника вернуться к главной теме разговора, буквально копирует французское выражение. Строчка про баранов — это реплика персонажа анонимного французского фарса 15 века «Адвокат Пьер Патлен». В этой пьесе есть сцена в суде, где суконщик и пастух спорят об украденных овцах, но потом переходят на личности, и фразой «вернемся к нашим баранам» судья пытается возобновить конструктивный диалог. А что там с соколом, гол как сокол, про очень бедного человека? Самая распространенная версия происхождения этой фразы связана с названием старинного стенобитного орудия, обитого железом бревна, которое подвешивали на цепях, раскачивали и прошибали каменные стены или городские ворота, что нужно было. Это бревно называлось сокол с ударением на второй слог. Так что речь тут идет не о птице, а о штуке с гладкой поверхностью. Птичку жалко быть не должно. Гол как сокол. А какая же муха тебя укусила? Эта фраза – синоним вопроса «что с тобой случилось» или «что не так?». Как и в случае с баранами, «какая муха тебя укусила» – это прямое заимствование из французского. Выражение восходит к древним суевериям, согласно которым в мух мог превратиться дьявол, а потом через нос, рот или уши проникал в человека и менял его поведение. Укушенные таким дьявольскими мухами были людьми злыми, нервными, несговорчивыми. А советуя съесть что-то легкое, чтобы немного утолить голод, мы рекомендуем заморить червячка. Снова французское выражение, означающее «выпить рюмку натощак», буквально переводится как «убить червя». Но значение поменялось. Французы предлагали выпить рюмку натощак, чтобы убить реального червя. Как противопаразитарное средство это был совет. В народе верили, что алкоголь помогает с решением проблемы. В русский язык фразеологизм перекочевал не в первоначальном значении и стал идиомой со значением «слегка перекусить». Теперь ежовые рукавицы. Перчатки из ежовой шерсти с острыми иголками наружу – символ строгого контроля и сурового обхождения. Почти так и есть, но не совсем. Выражение с нами уже, ребята, 200 лет. Пословица «ежовыми рукавицами да за мягкое тело приниматься». Известна эта пословица с 18 века. И интересно, что ежовые рукавицы действительно существовали и называются голицы. От обычных они отличаются отсутствием подкладки и меха и используются для защиты рук при тяжелой работе. Сделаны они, конечно, не из ежей, а для ежей. Несколько столетий назад в голицах в том числе ловили колючих животных. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25-25-50.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Приводим в движение твой день.

обсуждает. Про червячков зацепила тема. Получается, в современном контексте пишет Никита: заморить червячка — это слегка покормить паразитов, которые в человеке живут. Но нет, нет, не слегка покормить. Заморить — это значит очень жестоко обращаться. И так его покормить, что прям уже все, не будет червячка у вас. Заморили вы его.

0: вопрос об изначальном значении этого фразеологизма. Заказал Никита песню про шампань, чтобы заморить всех червячков. После лучше песни недели. Ожидайте.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Если выжат как лимон...

0: Hyundai. Реклама.
1: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Культ, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герои Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
8: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
9: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
11: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.
0: Power Hyundai.

0: Your husband is coming.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

7 лет на основное обучение. Бронь 21 52 72. Послушаем исландскую группу «Калео», что 11 лет назад звучало из каждого утюга, сегодня избранная

0: Компьютерная академия ТОП. Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: новости, потом продолжу исполнять ваши музыкальные фантазии. Джулия, все вижу, пойду искать ремикс.
1: Шестнадцать часов точное время. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Школы в военных гарнизонах Мурманской области отремонтируют по программе «Реновации ЗАТО». Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании правительства в рамках педагогического совещания работников образования региона. Программа «Реновации ЗАТО» продлена до 2030 года. Помимо благоустройства дорог, жилья и других объектов, принято решение под ключ отремонтировать все школы в ЗАТО до 2030 года включительно. Распоряжение правительства Российской Федерации уже утверждено. В Мурманске в учреждениях образования завершается подготовка к учебному году. Большинство работ выполнены или вышли на финишную прямую. Как сообщил глава города Иван Лебедев, на ремонтные работы и оснащение учреждений образования Мурманска направлено более 1 000 000 000 рублей. И отремонтированы кровли, инженерные системы, обновлены внутренние коммуникации, произвели благоустройство территории, закупили оборудование и мебель. В 6 организациях Мурманска работы ведутся в рамках национальных проектов. 13 учреждений получили гранты в рамках проекта «Арктическая школа». Еще 7 учреждений образования стали победителями конкурсного отбора «На севере твой проект». Об этом сообщает издание «Вечерний Мурманск». Напомню, на следующей неделе свои двери для юных северян откроют 54 образовательные организации, в их числе 27 школ, лицеев и гимназий. Более 240 домов Мурманска останутся завтра без горячей воды. Опрессовка тепловых сетей показала скрытые дефекты трубопроводов. В связи с проведением ремонтных работ 28 августа отключат горячую воду. Об этом сообщили в Мурманской ТЭЦ. Тем, у кого нет счетчиков, сделают перерасчет. Корректировка отразится в квитанции за сентябрь, сообщает ГТРК «Мурман». Театр кукол приглашает заглянуть за кулисы сказок. В рамках экскурсии юные театралы побывают в музее, познакомятся с историей театра, заглянут в мастерские, а также познакомятся с разными системами театральных кукол и попробуют себя в роли актера-кукловода. Экскурсию проведет заслуженная артистка Российской Федерации, актриса театра Наталья Петрунина. Все подробности можно узнать в группе Мурманского областного театра кукол ВКонтакте. Спонсор выпуска представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи. Эфир на 104.5 продолжит Юлия Ряшкина.
1: Сила твоего дня.

0: Power your day. Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: Как раз оттуда, с нашего сайта, написала Джулия. Сильно написала, громко, капсом. Солнечный Мурманск на исходе августа. Всем желаю улыбок и любви. И для всех влюбленных мурманчан The Weeknd.

Любовная атмосфера, вот что-то такое прямо витает в воздухе. Руслан написал: «Мне 40 лет, а я снова влюбился в свою жену, и это невероятно. Алена Абрамова, ты лучшая», пишет нам Руслан. Поздравляем с этим, Алена, поздравляем. «Для нее прошу песню «Зомби» от Fat Cat Cinema». Ну и в скобочках там это просто ее лучшая песня, любимая, если что. Ну да, название, конечно, специфическое, но наверняка там про любовь, Руслан. Про то, как ты чувствуешь себя как зомби, когда влюблен, видишь только объект своего желания.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
5: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
9: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
10: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
9: Компания «Консультант ИТС».
11: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Божечки мои, пошли заявки-то любовные, пошли прям таким косяком, но без погоды никак, извиняйте. Друзья, плюс 8 градусов, знаете об этом, ветер все еще северо-западный, 5 порывок до 12 метров в секунду. Несколько минут назад решила проверить, действительно ли он северо-западный. Да, открыла окошко в студии Power. Как задуло нам прямо в окно. Абсолютно точно северо-западный, так что одеваемся пока потеплее. Но к выходным есть вероятность возвращения лета. И вообще, главные синоптики области говорят нам, что Кольский полуостров без бабьего лета, скорее всего, не останется в этом году. Итак, плюс 8 градусов, но по ощущениям где-то в районе плюс 4 из-за ветра. Завтра будет больше солнца, выше температура. А в субботу, если все пойдет так хорошо, как нам обещают, может быть и двадцаточка нам будет светить. Но пока плюс 8, ветер с северо-западный до 12 метров в секунду.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.
1: Мышка пишет нам: все говорят о любви, а я хочу поговорить о том, что в Мурманске очень.

Иван здоровается с нами, с четвергом всех поздравляет, говорит, что август этот бесконечный, все никак не кончит, не кончится, а уж осень золотую очень хочется дождаться и вот в такой компании с Тьюпенбергером.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб просим. Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Физкульт, привет!
6: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
7: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
8: Герои Севера за полярный рубеж.
9: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
10: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
11: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
12: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
13: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
14: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
13: название треков,
14: голосование за самые понравившиеся,
13: передача сообщений в студию.
14: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
13: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

0: если села батарейка. Power Your Day.
1: Вообще, у нас сегодня много, конечно, про любовь, любовь к людям, любовь к Мурманску. Будет еще скоро про любовь к радио, про любовь к другу, снабженцу, товарищу. Но сейчас про любовь.

плечиками подергали под песню, которую сказала Даша. Сейчас будет релакс. Располагайтесь поудобнее. Старик Хоттабыч написал нам: все признаются в любви к любимым людям, а я признаться хочу в любви к любимому радио. Вместе уже больше 20 лет. Я надеюсь, вы пропали.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
3: Без возрастных ограничений.
4: Кажется, мне срочно нужен выходной.
5: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
6: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
7: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
8: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
9: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
10: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
11: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
12: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
11: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
13: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
14: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
13: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
15: Power Hyundai.
16: Сила твоего дня.
17: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 77.

Встретимся в круиз-контроле.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных работ, машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Все о дорогах. Будем узнавать в ближайший час.

за прошлый круиз-контроль хочу спросить, как там дела на спуске по Карла Маркса в сторону Софьи Перовской. Тогда писали, что там копают. Да копали ли уже? Рассказывайте, друзья. И вообще обо всем, что происходит на дорогах, в этот час мы будем узнавать. Можно писать через приложение или через сайт. А если вы не зумер, то и позвоните.

Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит на Power Hit Radio.
1: Волной внимания друг к другу, к радио, к работе, к городу, конечно. Прям снесли вы сегодняшний дневной эфир, друзья. Спасибо вам за это. Вот поэтому хочется про важное послушать Автохит.

В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power-Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power-Hit Radio.
2: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
3: Планируете ремонт или строительство? Строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Физкульт, привет!
5: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
7: Герои Севера за полярный рубеж.
8: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
9: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
10: Вот она, рыба вашей мечты.
11: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
10: Вкусно и полезно.
11: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
12: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
13: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
14: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
15: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: И даже плюс 10 было зафиксировано сегодня, но учитывая направление ветра, все равно по ощущениям не очень-то тепло. Ветер сегодня северо-западный аж до 12 метров в секунду в порывах, поэтому чувствуется, что осень уже где-то близко, но бабьим летом информация о нем манят нас, манят синоптики. Итак, плюс 8 прямо сейчас, ветер все еще северо-западный. На завтра нам обещают уже больше солнца и меньше вероятность осадков, а к выходным настоящее летушка.
0: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Да, гнать совершенно не нужно. Вообще, такой активный Power Your Day и очень спокойный, без особых сообщений, круиз-контроль. Это прямо-таки мечта ведущего на Power Hit Radio. Хочется знать, что на дорогах все хорошо.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
3: Не всегда нужно покупать, можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru.

0: www.mormol.ru. ООО «Рестораны Мурманская Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
1: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, все.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Аппарат! Мама рада! Охранять нас! Армата!
2: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
3: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе «Трейд-ин», и новый «Теннет» станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
6: Круиз-контроль.
7: Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
6: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Похоже, 3 миллиона проданных автомобилей в год навсегда останутся для России лишь воспоминанием. Даже в далекой перспективе рынок вряд ли вернется к этому рубежу, уверен автоэксперт Сергей Целиков. Экономика и демография, по его словам, ставят жесткие рамки. Одну из важных ролей играет демографическая яма 90-х. Эксперт напоминает, сегодня почти 96% автовладельцев находятся в возрасте от 20 до 65 лет. Число людей в этом возрасте будет сокращаться, а значит и потенциальных покупателей. Машин станет меньше. Важно это отношение молодых, владение статусными вещами больше не кажется им таким уж заманчивым, как старшим поколениям. Машина утратила былой блеск в глазах молодежи. Как пишет «За рулем», даже в идеальном сценарии долгосрочный потолок рынка – 1,5, максимум 1,8 миллиона автомобилей в год. Политическая и экономическая турбулентность способны временно опустить продажи даже ниже текущего коридора в 1,3–1,5 миллиона штук.
0: Акселератор.
1: Между тем, расходы россиян на новые машины установили рекорд в июле. По итогам 7 месяцев жители страны потратили на новые машины 2,5 триллиона рублей. Это на 22% больше, чем за тот же период годом ранее. Июль стал самым денежным месяцем. На покупку ушло 424 миллиарда рублей. Данные опубликованы в совместном исследовании агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк Автолизинг». Китайские машины по-прежнему лидируют по объему потраченных на них денег. По количеству проданных автомобилей. Лидерство также за ними. Правда, почти вплотную к ним подобрались и российские марки. Двум группам в сумме принадлежит 81,5% рынка. Эксперты связывают такое положение с появлением новых локальных брендов, построенных на базе китайских моделей. Например, Tenet, G-Land, Volga и Esteo. Кроссоверы и внедорожники продолжают укреплять свое доминирование на рынке. На долю SUV сейчас приходится 74% продаж в штуках и 82% в деньгах. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Нарядная форма есть, банты есть, учебники. Фух, учебники тоже есть. А главный атрибут 1 сентября – букет для учителя. Ой-ой, точно, забыли? Не беда, сеть салонов «Городские цветы» исправит это за минуту. Свежайшие букеты от 800 рублей, а ветка хризантемы 250 рублей круглосуточно. Сайт городские-цветы51.рф, телефон 207-702. «Городские цветы» – учителям на радость, родителям на спасение.
3: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
4: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
3: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Я календарь перелистну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска.
8: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев 26/1. Ждем всех.
9: Без возрастных ограничений. Домашний.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442. Круиз-контроль.
5: Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
4: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Заглянула я в эфирный график и поняла, что это сегодня последний мой эфир летний. Следующий раз появлюсь на 104.5 только 2 сентября. Это еще значит, что заканчивается время спокойных вечерних и утренних круиз-контролей, раз сентябрь уже совсем к нам подкрался. И, кстати, о круиз-контроле, который будет утром. Скоро опубликуется тема. Могу уже вам рассказывать, что там. Автопутешествия будут обсуждаться завтра утром. А это значит, что через 4 минуты уже можете заходить в нашу группу в ВК и рассказывать свои летние истории.

0: Амстердам.
1: Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал», сайт ктт-51.ру. Меня зовут Юлия Ряшкина. Пока.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtsets.rf.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Влияние рынка новостроек на стоимость вторичного жилья неоднозначно, но оно может как снижать, так и повышать цены. А итоговый эффект зависит от множества факторов. Мурманский рынок первичной недвижимости, можно сказать, только формируется. Но, как говорит эксперт программы Константин Винзовский, уже оказывает отложенное влияние.
4: Он однозначно влияет, и здесь влияние долгосрочное будет. Первое основное, что люди, вкладываясь сегодня в недвижимость, ожидают ее получить через какое-то время, закрепляются сейчас, уже начинают выплачивать ипотеку, но объект они получат чуть-чуть попозже. Получается, люди, которые хотели бы обновить свое жилье, а их там большинство, они вышли бы сейчас покупать квартиру, скорее всего, в том числе вот в процессе сейчас смягчения ипотечных условий, то есть они в любом случае будут смещаться, просто не так быстро все это происходит. Вот они бы вышли на рынок, но они не выйдут.
3: Этот отложенный, потерянный спрос уже начал влиять, и его давление на вторичный рынок будет только нарастать.
4: В долгосрочной перспективе покупателей будет на рынке чуть меньше, потому что часть из них рассредоточилась на первичку. Это и влияет на цену, потому что если бы не было первички, цена бы пошла в гору. Эти же люди, просто которые решают свои жилищные вопросы, а многие сегодня популярны двушки, трешки, то есть двухкомнатные квартиры разбирают как пирожки, они еще и в Арктику попадали с самого начала, в льготную ипотеку, и в целом как бы спрос на условные 50-60, там, 70 метров, то есть это квартиры для жизни. Да, эти люди вышли с рынка со вторичного, ушли в первичку, их не, на рынке не достают, поэтому цена и 100. Не было бы первички, цена была бы значительно выше. Это однозначно, там эти же 20% она набрала бы легко.
3: Однако Константин Винзовский уверен, что катастрофически вторичный рынок Мурманска новостройки не обрушит. Во-первых, из-за ограниченного объема предложений новых квартир.
4: В среднем 1000 сделок в месяц проходит по Мурманску, плюс-минус то, что мы имеем на рынке. Получается, что новостройки, это 7-8%, не придут на этот рынок. Сильно ли они влияют? Вот как раз на цену, которая стоит в пределах не 120, а 100 тысяч рублей в среднем за квадрат. Инвестиционные квартиры пока новостройки как инвестиционные не рассматриваются. То есть все-таки инвестиции идут в основном во вторичку, в старый фонд, центр, то есть там, где, в общем-то, не строится. Где есть спрос, где есть турист, а в новострое, ну, формата такого нет, это отложено когда-то.
3: Получается, что забирая небольшую часть участников рынка вторичного жилья, предложения рынка новостроек делают вторичную же недвижимость Мурманска более доступной.
4: С точки зрения, да, инфляционных ожиданий, инфляция есть, цена остается на месте, а инфляция, в принципе, идет. В этом плане согласен, недвижимость сегодня можно считать более доступной. Потому что вот смотрю аналитику прошлых периодов, да, 100 тысяч рублей, цена держится 24-й, 25-й, 26-й год. То есть плюс-минус подскок, отскок, где-то плато какое-то несколько месяцев. Есть определенные движения, но все они крутятся в пределах 100 тысяч рублей.
3: И как мы не раз уже говорили в этой программе, считать стоимость недвижимости на вторичном рынке с такой ценой просто удобно.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtsets.rf.
2: Ритм этого лета. Новый час летних хитов. Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора Парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442. Hit Music. 104.5 FM.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Завтра в пятницу характер погоды будет определять ветер. Ночью он прогнозируется северо-западным, и характер погоды будет соответствующий. Стойкий, нордический. Температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла. Но уже утром ветер подует с юга, и погода начнет улыбаться. Солнечно, и к середине дня воздух прогреется до 12-14 со знаком плюс. К слову, ветер будет не особо сильный, 3-6 метров в секунду. Осталось добавить, что существенных осадков завтра не ожидается, и окончательно становится ясно. Последняя пятница лета намечается весьма приятной. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобиля 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 2.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нарядная форма есть, банты есть, учебники. Фух, учебники тоже есть. А главный атрибут 1 сентября – букет для учителя! Ой-ой, точно, забыли? Не беда, сеть салонов «Городские цветы» исправит это за минуту. Свежайшие букеты от 800 рублей, а ветка хризантемы 250 рублей, круглосуточно. Сайт городские-цветы51.рф, телефон 207-702. «Городские цветы» – учителям на радость, родителям на спасение.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
7: Регистрируйся на платформе «Байран».
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
10: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
9: Компания «Консультант ИТС».

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
2: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой бурманча на Power Hit Radio.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новый летний час. Новый

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама. Скоро вся страна потратит 1 000 000 000 000 рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.com.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-7530-128-20.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
7: на Power Hit Radio. You're listening to Power Hit Radio. Get the hit.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж. Завтра в пятницу характер погоды будет определять ветер. Ночью он прогнозируется северо-западным, и характер погоды будет соответствующий. Стойкий, нордический. Температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла. Но уже утром ветер подует с юга, и погода начнет улыбаться. Солнечно, и к середине дня воздух прогреется до 12-14 со знаком плюс. К слову, ветер будет не особо сильный, 3-6 метров в секунду. Осталось добавить, что существенных осадков завтра не ожидается, и окончательно становится ясно. Последняя пятница лета намечается весьма приятной. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж, ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск. Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:20.

0: 2 days.
1: Keep music.
0: Keep music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.
0: Radio.

Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection». Спонсор рубрики АНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Не про больную любовь, но про заботу и совместный труд. Очень теплая и какая-то человечная песня «Work Song» говорит о выгорании, о потере связи с самим собой, с партнером и смыслом жизни из-за бесконечной рутины. Но в какой-то момент ты ощущаешь силу света внутри тебя и вокруг тебя. Любовь становится той силой, которая спасает и вытаскивает из всех пропастей. «Work Song» Хозьер в рубрике «Romantic Collection».

Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 72.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Завтра в пятницу характер погоды будет определять ветер. Ночью он прогнозируется северо-западным, и характер погоды будет соответствующий – стойкий, нордический. Температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла. Но уже утром ветер подует с юга, и погода начнет улыбаться. Солнечно, и к середине дня воздух прогреется до 12-14 со знаком «плюс». К слову, ветер будет не особо сильный – 3-6 метров в секунду. Осталось добавить, что существенных осадков завтра не ожидается, и окончательно становится ясно – последняя пятница лета намечается весьма приятной. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. Today's music. Power Hit Radio.

0: Power. Listen up, everyone. Heat Radio. Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф. Top of the
0: hour. Солнечный ритм этого лета. My best summer. Новый час летний.

0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is... This is... This is... Power, power, play.

0: fantastisch.
1: Hi.
2: You're listening to Power Hit Radio
1: 104.5.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на

0: get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Александр Стэн и Донни «Set Me Free».

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Fast Boy. Music Sounds.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Гордо и Who Made Who Energy.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов.

0: I like it.
1: New and fresh music.
2: Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Now Yves the Flints, Undone.

Power Hit Radio. New and fresh Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Warner и Lauren, Let Me Forget You.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: music station.
1: Power Hit Radio.
0: Feel the power. Power Hit.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39-1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is...

0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5. Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.